0: коммунальной и дорожной инфраструктуры, благоустройства общественных территорий и жилищное строительство. Столетний юбилей отмечает село Даусус, расположенное в Зеленчукском районе. Вот уже целый век здесь в мире и добрососедстве живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Глава Карачаево-Черкесии в поздравлении отметил, что здесь выросли целое поколение верных защитников Родины, тружеников, талантов. Сегодня село активно развивается и хорошеет. Здесь построили фельдшерско-акушерский пункт. Возвели 4 новых корпуса круглогодичного регионального детского центра «Сосенка». Обустроили современные спортивные площадки, обновили Дом культуры. Рашид Тимрезов от всей души поздравил жителей Даусуза с вековым юбилеем. Пожелал каждому дому тепла и достатка, а селу – долголетия и процветания. На 97% выполнен ремонт участка автодороги Кордоникская – Кызыл-Октябрь. Речь об участке длиной 4 километра. К ремонту приступили в прошлом году по просьбе местных жителей. На участке восстановили дорожное полотно, обустроили водопропускные трубы, кюветы и уложили асфальт. Осталось установить барьерное ограждение и знаки, нанести разметку. Напомним, совсем недавно обновили 2-километровый отрезок дороги в ауле Алибердуковский. Работы идут на других объектах. Всего в этом году планируют отремонтировать более 38 километров дорог регионального значения. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и при содействии партии «Единая Россия».
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

движет звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно, блин, и быть любимым озабочен очень.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 11 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 8, днем плюс 21 градус безоблачно. В Карачаевске ночью плюс 9, днем воздух прогреется до плюс 23 безоблачно. В Домбае ночью плюс 8, днем плюс 18 градусов облачно. В Архызе плюс 8 ночью, днем плюс 21 градус безоблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее уже кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 11 сентября. День воинской славы России. 11 сентября 1790 года. Победа у мыса Тендра. Русская эскадра Федора Ушакова одержала победу над турецкой у мыса Тендра. За два дня морского сражения потери турецкого флота составили 2000 человек. У нас погиб 21 человек. Уцелевшие после разгрома корабли ушли от русских берегов из северной части Черного моря. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике сообщает. Трое жителей Малокарачаевского района, пропавшие 26 августа, найдены живыми. Сотрудники полиции разыскали молодых людей 2002, 2003 и 2005 годов рождения в горно-лесистой местности на границе предгорного района Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Молодые люди были

доставлены в отдел полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Поиски велись непрерывно с момента обращения родственников. В операции были задействованы сотрудники полиции, служебные собаки, беспилотники и волонтеры. Полиция Карачаева-Черкесии уличила петербуржца в отмывании криптодоходов от сбыта пригабалина в составе группы. В Карачаево-Черкесии следователи органов внутренних дел расследуют противоправную деятельность группы, распространявшей запрещенные к свободному обороту вещества через тайники-закладки. О задержании в ауле Каменномост двоих участников криминальной схемы, которыми оказались жители Красноярского края, сообщалось в октябре прошлого года. Напомним, в рюкзаке и сумке молодых людей лежало 560 свертков с прегабалином. Синтетическое лекарственное средство с сильнодействующим веществом юноши забрали из тайника в Ставрополе и планировали сбыть бесконтактным способом, а действовали они по указанию анонимного куратора. В дальнейшем сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесии обнаружили в общей сложности 180 закладок, оборудованных ими в республике и Ставропольском крае. Общая масса изъятого из незаконного оборота пригабалина составила порядка 11 килограммов. Кроме того, оперативники вышли на след и задержали еще одного участника группы. Им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Он занимался перераспределением преступных доходов и легализовал порядка 300 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. 6 сентября отмечался День образования в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации подразделений по противодействию экстремизму. Только на минувшей неделе сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР провели целый комплекс профилактических мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По инициативе филиала Российского общества знания в КЧР проведены лекции среди служащих вневедомственной охраны Управления Росгвардии, отдела Федеральной службы исполнения наказания и СИЗО номер 1 в Черкесске. Совместно со специалистами Министерства по делам молодежи в молодежном центре в Черкесске состоялась беседа «Беслан. Скорбь десятилетий». В МАКСУ имени Абрекова прошла встреча со студентами первых курсов, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Также сотрудники ведомства приняли участие в телевизионной передаче «Нархиз-24» и радиоэфире на КЧР-ФМ. Профилактические лекции, проводимые сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД, направлены на повышение правовой осведомленности и профилактику деструктивного поведения среди населения. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Адыгейхабльске обратилась 45-летняя учительница из поселка Эркиншахар. Женщина рассказала, что стала жертвой мошеннической схемы и лишилась 380 тысяч рублей. По словам потерпевшей, через мессенджер ей поступило предложение пройти обучение по финансовой аналитике. В течение августа заявительница 7 раз переводила деньги со своего счета, сканируя присылаемые ей QR-коды, после чего средства уходили на неизвестный банковский счет. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. За прошедшие 8 месяцев сотрудники госавтоинспекции в Карачаево-Черкесии пресекли 1266 нарушений, выявленных системой «Паутина». Из них 104 автомобиля принадлежали лицам, многократно нарушившим правила дорожного движения и имеющим большую задолженность по штрафам, более 50 фактов неуплаты. Водители 82 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 1061 транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. Также задержано 19 автомобилей, находящихся в розыске. По всем фактам приняты соответствующие решения, в том числе связанные с изъятием транспортных средств. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 105.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о том, с какими обрядами и обычаями связано у народов нашего региона рождение ребенка. Где мы похожи, а чем отличаемся. Итак, русские. Чтобы младенец хорошо спал, в кроватку первым пускали кота, прогнать злых духов, притаившихся в колыбельке. На восьмой день было принято давать новорожденному христианское имя. Оно часто отличалось от имени, которым ребенок нарекался при рождении. Поэтому у ребенка было два имени. На первый зубик ребенку дарили ложку, так как именно тогда начинался прикорм. В старину таинство крещения проводили на восьмой день после рождения младенца, а сейчас – после сорокового дня. Карачаевцы. Когда ребенок достигал месячного возраста, устраивали ритуал хычин-юлишил. Убаюкав младенца, по четырем сторонам и в середине колыбельки клали теплые хычины. Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи. Как и во всех детских обрядах, пища играет охранительную роль. Хычины – символ солнца, излучающий тепло и сытность. Лобик ребенка отмечали кровью жертвенного животного, чтобы уберечь от сглаза и злых сил. В первые дни рождения ребенка в доме роженицы собирались женщины, чтобы поздравить семью с рождением нового человека. Этот обычай называется алгыш. У черкесов после рождения младенца устраивали завязывание в люльку. Этот обряд всегда проводила уважаемая женщина из числа родственников или соседей и обязательно многодетная. Первые шаги ребенка также сопровождались праздником. Маленькие ножки ребенка перевязывались ленточкой, сам ребенок ставился на гладкий камень, а перед ним ставился стол с предметами, связанными с какой-то деятельностью. К чему потянется ребенок, с тем и свяжет свою жизнь. У абазин впервые укладывать ребенка в люльку должна была старшая женщина в роду, многодетная и счастливая в браке. После укладывания и пеленания она клала у изголовья коран. Затем брала вареное яйцо и катала его по люльке от изголовья к другим краям, после чего яйцо передавали матери, и она должна была съесть его молча. Если приходилось оставлять ребенка в колыбельке одного, к ней прислоняли веник, это оберег от злых духов. У ногайцев роженица оставалась в доме своих родителей, пока ребенку не исполнится 40 дней. Муж в течение этого времени не имел права посещать жену. После того, как отрезали пуповину, ребенка прикладывали к груди другой женщины из дома или звали соседку. После этого женщина получала от семьи подарок – серебряное кольцо. Она становилась как бы второй матерью ребенка и была почитаема им всю жизнь. Молодая мать не имела права качать своего ребенка в люльке, держать его на руках. При старших эти обязанности выполняли старшие женщины или девочки-подростки. И это все, что я успеваю рассказать вам в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках.

Прогноз погоды на КЧР ФМ 104.5 ФМ. По сообщениям синоптиков, в пятницу 11 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 8, днем плюс 21 градус безоблачно. В Карачаевске ночью плюс 9, днем воздух прогреется до плюс 23 безоблачно. В Домбае ночью плюс 8, днем плюс 18 градусов облачно. В Архызе плюс 8 ночью, днем плюс 21 градус безоблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новая программа из цикла «Моя Республика». Это радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Популярным и распространенным видом устного народного творчества были сказки, игравшие значительную роль в формировании народного сознания и общественной морали. Сказочный эпос карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев имеет очень много общего, хотя и представлен известными жанровыми разновидностями. Наиболее многочисленную часть составляют бытовые сказки, связанные с живой действительностью и показывающие классовые взаимоотношения феодального общества. В сатирических сказках высмеивались и обличались угнетатели. В большинстве черкесских и абазинских сказок неизменно выступают умные и находчивые Куйцух и Хаджа, в карачаевских и ногайских – младший сын. В столкновениях с князьями, мулами и другими враждебными силами они всегда выходят победителями, разоблачают их лживость, жадность и лицемерие. В этом отношении характерна сказка о том, как хотел князь женить сына, общая для черкесов, абазин и ногайцев. В основе многих горских сказок лежит идея торжества справедливости над злом. Об этом повествует сказка «Три света», известная всем народам Карачаева-Черкесии под разными названиями. В устном народном творчестве карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев особое место занимают исторические предания, хабары, с тюркского рассказ, в которых героями выступают реальные лица, сыгравшие значительную роль в жизни и истории горцев. В них содержатся также интересные данные о происхождении родов, возникновении поселений. Мудрость и мировосприятие Карачая и Черкесии нашли свое воплощение в пословицах, поговорках и загадках, в которых метко и ярко выражен социальный и житейский опыт, накопленный веками. Многие из них направлены против несправедливости, классового гнета и эксплуатации. «Веревку бедного изнашивает богатый», — говорили черкесы и абазины. «Не опирайся на воду, не верь князю», — говорили карачаевцы. Горцы в пословицах и поговорках выражали свою мечту о лучшей жизни и уверенность в ее наступлении. «Спицы колеса по очереди ступают на землю. Что одному сегодня, то завтра другому», — гласит народная мудрость, предостерегавшая завравшихся князей. Вместе с тем пословицы и поговорки, как и загадки, имели большое воспитательное значение. Умение ими пользоваться свидетельствовали о наблюдательности и смекалке, находчивости и остроумии народа. Содержательна и разнообразна тематика устного поэтического творчества карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев. В трудовых песнях горцев нашли свое отражение процессы, связанные с земледелием и скотоводством. Например, карачаевские песни «Долай», «Эриэй», «Инай» и другие, а также тяжелое положение крестьян, угнетение их феодалами. Особенно популярными у народов Карачая и Черкесии были историко-героические песни, непосредственно откликавшиеся на важнейшие события в жизни народа. Они исполнялись известными певцами в дни радостных событий, в дни печали, во время походов. В них воспевались храбрость, мужество, благородство, любовь к родине – то есть черты, которые прививались и воспитывались в каждом горце. Наиболее известны у карачаевцев песни об Умаре, Карамусе, Ачее, сыне Ачимеза, Бараке, Канамате, Татаркане. У черкесов популярностью пользовались песни об Адымиркане, Хатхе, у ногайцев об Айсыл-Улу-Амет, Эдигее, Шоре, Кызы-Тугане и других героях. В борьбе против социального гнета, насилия и произвола феодалов и чиновников посвящены песни о Дамалее, Карамусе и Барак-Канамате, погибших, как и непобедимый Адымиркан, от рук феодалов. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
1: 265-888. Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Карачаевске 7 утра.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в еженедельном заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России. Его в режиме видеоконференц-связи провел вице-премьер Марат Куснулин. Обсудили ряд важных вопросов, в том числе подготовку к прохождению осенне-зимнего периода. Для эффективного контроля в Карачаево-Черкесии создан региональный штаб по подготовке к отопительному сезону с ежемесячной отчетностью муниципалитетов. Все намеченные мероприятия выполняются строго по графику. Завершить весь комплекс подготовительных работ планируют к 1 октября. На заседании также обсудили реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», в частности, модернизацию коммунальной и дорожной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий и жилищное строительство. Столетний юбилей отмечает село Даусус, расположенное в Зеленчукском районе. Вот уже целый век здесь в мире и добрососедстве живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Глава Карачаева-Черкесии в поздравлении отметил, что здесь выросли целое поколение верных защитников Родины, тружеников, талантов. Сегодня село активно развивается и хорошеет. Здесь построили фельдшерско-акушерский пункт. Возвели 4 новых корпуса круглогодичного регионального детского центра «Сосенка». Обустроили современные спортивные площадки, обновили дом культуры. Рашид Тимрезов от всей души поздравил жителей Даусуза с вековым юбилеем. Пожелал каждому дому тепла и достатка, а селу – долголетия и процветания. На 97% выполнен ремонт участка автодороги Кордоникская-Кызыл-Октябрь. Речь об участке длиной 4 километра. К ремонту приступили в прошлом году по просьбе местных жителей. На участке восстановили дорожное полотно, обустроили водопропускные трубы, кюветы и уложили асфальт. Осталось установить барьерное ограждение и знаки, нанести разметку. Напомним, совсем недавно обновили 2-километровый отрезок дороги в ауле Алибердуковский. Работы идут на других объектах. Всего в этом году планируют отремонтировать более 38 километров дорог регионального значения. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и при содействии партии «Единая Россия».
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни взял?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы грузины можем все.

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наш земляк Амир Выков завоевал бронзу на втором этапе мировой серии Гран-при по тэквондо World Taekwondo Гран-при Series. Соревнования прошли в Муджу, Южная Корея, при участии 244 сильнейших спортсменов из 27 стран. На соревнованиях Амир провел 4 поединка в весовой категории до 68 килограммов и в трех одержал победу. По итогам выступлений российских спортсменов на рейтинговых турнирах будет сформирована сборная команда Российской Федерации для дальнейшего участия в Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Тренирует нашего тэквондиста Амира Выкова Рашид Ахмедов. 9 медалей в активе тэквондистов Карачаева-Черкесии по итогам чемпионата Северокавказского федерального округа среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Нальчике при участии сотни спортсменов из 7 регионов округа. Золотыми медалистами стали наши земляки Кирилл Половин и Милана Тимушева. Серебро у Малика Мхце, Умара Выкова, Милены Чотчаевой, Алексины Сарановой. Бронзу завоевали Малик Кунов, Илана Молова, Елена Есипова, тренеры Рашид Ахмедов, Тимур Кимрюгов, Мурат Хачуков и Владимир Хожев. В Оренбурге прошел межрегиональный турнир по настольному теннису на Кубок губернатора. В этом году в нем участвовали более 120 спортсменов в возрасте до 18 лет из 12 регионов страны. В соревнованиях приняла участие сборная Карачаева-Черкесии. Среди юниорок достойный результат показала Елизавета Шихабахова из Черкесска. Она стала бронзовым призером. Спортсменку из Карачаева-Черкесии подготовил тренер Павел Алексеевич Цпин. Команда «Нарт» 2010 года рождения вышла в 1/4 финала чемпионата России. Воспитанники республиканской спортшколы успешно выступают в чемпионате России среди команд зоны ЮФО и СКФО и продолжают борьбу за выход в следующий этап чемпионата страны по футболу. Выход в четвертьфинал – это результат серьезной подготовки, командной работы, дисциплины и стремления к победе. На этом уровне встречаются сильнейшие юношеские команды юга страны, и каждый матч требует максимальной концентрации характера. Поздравляем футболистов команды «Нарт» и их тренера Мусу Мазукова. Желаем уверенной игры, удачи и новых побед в решающих матчах. Открытый мастер-класс по стрельбе из классического олимпийского лука пройдет на стадионе «Нарт» в Черкесске. Мероприятие организует Академия спорта при поддержке президентского гранта. Мастер-класс проведет тренер стрелкового клуба «Сокол» ДСАФ России, призер чемпионатов Южного и Северокавказского федеральных округов, многократный чемпион региональных соревнований Денис Кудрявцев. К участию приглашаются все желающие старше 14 лет. Организаторы рекомендуют участникам при наличии собственного лука взять его с собой. Мероприятие организовано при поддержке президентского гранта и приурочено к мемориальному турниру памяти заслуженного тренера СССР по стрельбе из лука Арсена Шугаибовича Балова. Мастер-класс состоится 20 сентября в 10:00 на стадионе «Нарт». Напомним, стрельба из лука – олимпийский вид спорта. Классический лук используется спортсменами на Олимпийских играх, где соревнования проходят на дистанции 70 метров. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: «Маяковский 5».
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: в Усть-Жегуте 8 утра.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в еженедельном заседании Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России. Его в режиме видеоконференц-связи провел вице-премьер Марат Хуснуллин. Обсудили ряд важных вопросов, в том числе подготовку к прохождению осенне-зимнего периода. Для эффективного контроля в Карачаево-Черкесии создан региональный штаб по подготовке к отопительному сезону с ежемесячной отчетностью муниципалитетов. Все намеченные мероприятия выполняются строго по графику. Завершить весь комплекс подготовительных работ планируют к 1 октября. На заседании также обсудили реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», в частности, модернизацию коммунальной и дорожной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий и жилищное строительство. Столетний юбилей отмечает село Даусус, расположенное в Зеленчукском районе. Вот уже целый век здесь в мире и добрососедстве живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Глава Карачаево-Черкесии в поздравлении отметил, что здесь выросли целое поколение верных защитников Родины, тружеников, талантов. Сегодня село активно развивается и хорошеет. Здесь построили фельдшерско-акушерский пункт. Возвели 4 новых корпуса круглогодичного регионального детского центра «Сосенка». Обустроили современные спортивные площадки, обновили Дом культуры. Рашид Тимрезов от всей души поздравил жителей Даусуза с вековым юбилеем. Пожелал каждому дому тепла и достатка, а селу – долголетия и процветания. На 97% выполнен ремонт участка автодороги Кордоникская-Кызыл-Октябрь. Речь об участке длиной 4 километра. К ремонту приступили в прошлом году по просьбе местных жителей. На участке восстановили дорожное полотно, обустроили водопропускные трубы, кюветы и уложили асфальт. Осталось установить барьерное ограждение и знаки, нанести разметку. Напомним, совсем недавно обновили 2-километровый отрезок дороги в ауле Алибердуковский. Работы идут на других объектах. Всего в этом году планируют отремонтировать более 38 километров дорог регионального значения. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и при содействии партии «Единая Россия». Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Смелый чеченец и дагестанец, надежный болгарец.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в пятницу 11 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 8, днем плюс 21 градус безоблачно. В Карачаевске ночью плюс 9, днем воздух прогреется до плюс 23 безоблачно. В Домбае ночью плюс 8, днем плюс 18 градусов облачно. В Архызе плюс 8 ночью, днем плюс 21 градус безоблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: и 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Тиберде 9:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. Более 500 молодых людей из российских регионов и зарубежных государств собрались в Дербенте на молодежном образовательном форуме «Каспий-2026». В этом году мероприятие организовано в парке «Патриот», где развернуты тематические зоны, выставки, интерактивные пространства. Временно исполняющий обязанности главы республики Федор Щукин осмотрел проекты молодежи в области добровольчества, патриотического воспитания, современных технологий, экологии, медицины, предпринимательства и образования. Ингушетия. Ингушетия закупит 236 единиц современного оборудования для Республиканского перинатального центра на 228 миллионов рублей в рамках национального проекта «Семья». 75 единиц уже поступили в отделение. Поставка продолжится во все отделения перинатального центра. И до конца года они получат оставшуюся часть запланированного оборудования. Добавим, что с начала года в центре родились более 3000 детей, в том числе 29 двоек и одна тройня. С начала года специалисты провели 1066 операций, 13 из них новорожденным. Кабардино-Балкария. 11 и 12 сентября в Кабардино-Балкарии состоится 5 и 6 этапы 34-й многодневной велосипедной гонки «Дружба народов Северного Кавказа», которая проходит в рамках чемпионата России по велосипедному спорту на шоссе. Пятый этап пройдет 11 сентября в Нальчике. 12 сентября гонка продолжится в Прохладном. В дни проведения этапов в Нальчике и Прохладном состоятся праздничные концерты с исполнением известных песен рок-группы «Кино». Отметим, что 9 и 10 сентября велогонка проходит по дорогам Карачаево-Черкесии. Ранее гонщики проходили испытания в Адыгее и Краснодарском крае. Карачаево-Черкесия. Продолжается строительство автомобильной дороги Дубка-Пхия-Кислые источники. Проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». На объекте уже уложено 6 километров асфальта, смонтированы водопропускные трубы, установлены подпорные стены. Земляное полотно подготовлено на всем протяжении более 21 километра. Ведутся берегоукрепительные работы и устройство подпорных стен. Завершены работы на 4 мостовых переходах. Проложены кабельные линии для электроснабжения поселка Пхия. Ввод новой трассы снимет инфраструктурные ограничения с уникальной бальнеологической территории «Кислые источники», объединяющей 18 целебных минеральных источников. Северная Осетия. С нового учебного года в Северной Осетии открываются творческие классы. Это новое направление предпрофессионального образования, которое позволяет школьникам еще во время учебы попробовать себя в сферах, где соединяются творчество, технологии и современные профессии. В текущем году на базе 6 школ региона будут работать 8 медиаклассов. Здесь ребята углубленно изучают русский язык и литературу, а во внеурочной деятельности – язык и культуру, историю культуры и искусства, а также веб-дизайн. Ставропольский край. В Ставрополе появится футбольный стадион с трибунами, вмещающий 1000 человек. Для реализации проекта в качестве меры поддержки инвесторам дадут землю в аренду без проведения торгов, сообщил министр экономического развития Антон Доронин. Предоставление участков без конкурса – один из самых популярных механизмов поддержки на Ставрополье. Им воспользовались уже 55 инвесторов. Чечня. Международные соревнования и финал Кубка России по парашютному спорту пройдут с 1 по 11 октября в Центре парашютной подготовки «Гудскай» при Российском университете спецназа имени Путина в Гудермесе. Международные соревнования приурочены к 74-летию президента Российской Федерации Владимира Путина. Участники международного турнира выступят в дисциплине «Точность приземления» и поборются за звание сильнейших в купольном пилотировании. Выпуск подготовлен на основе

0: и 5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Доброго дня, дорогие радиослушатели. Вы вновь на волне 104.5 FM. Это радиоканал КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Добро пожаловать в наш новый радиовыпуск. Это совместный радиоцикл передач с участием представителей Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике. Мы встречаемся в течение всего календарного года, еженедельно здесь, в нашей студии, с тем, чтобы поднимать и обсуждать актуальные вопросы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Мы не только говорим о работе Госавтоинспекции, но в большей степени, конечно же, мы напоминаем правила дорожного движения, разъясняем нормы законодательства в этой сфере, проясняем отдельные вопросы. Это и организация дорожного движения, это и аварийность, это и разбор отдельных направлений, да, это и ДТП с участием животных, безопасность детей, это и технические вопросы, и вопросы штрафов, фото-видеофиксации административных правонарушений, и установка газобаллонного оборудования. Друзья, темы разнообразные. Ну и сегодня, в начале сентября, в тот период, когда начинается новый учебный год, и 17,5 миллионов российских школьников вернулись за свои парты, это только школьники, не считая студентов. Конечно же, важно поговорить о безопасности наших детей. Мы будем говорить о том, какие меры предпринимаются для того, чтобы максимально обеспечить безопасность подрастающего поколения в период учебного года. Ну и, конечно, напомним основные правила безопасности, которые мы должны проговаривать везде и повсеместно. На радио, телевидении, в газетах, в школах, в высших учебных заведениях, дома, конечно же. Ну и мы сегодня будем беседовать со старшим государственным инспектором отдела аналитики и пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике Зауром Капушевым. Здравствуйте, Заур.
1: Добрый день.
0: Добро пожаловать вновь в нашу эфирную студию, друзья. Ну и вначале мы, конечно же, хотим поздравить всех участников образовательного процесса с началом учебного года. Пусть ваш учебный год будет ярким, полным знаний, новых впечатлений, друзей, ярких событий. Ну и, конечно же, безопасным, в том числе и в части безопасности дорожного движения. Заур, давайте начнем. Ну и, конечно же, хочется немножечко о том поговорить, какое внимание Госавтоинспекция уделяет организации безопасности детей как участников дорожного движения.
1: Еще раз всех приветствую. Детский дорожно-транспортный травматизм у нас всегда в приоритете. Это наше основное направление. Вот, естественно, мы проводим уже с началом учебного года ряд мероприятий профилактических, направленных на то, чтобы не допустить ДТП с участием несовершеннолетних детей. Вот, и непосредственно сейчас у нас на территории Карачаево-Черкесской Республики проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Вот, в период проведения мероприятия наряды дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике несут службу, если мы берем утреннее время вблизи учебного заведения. Это у нас детские сады, это у нас школы среднеобщеобразовательные. Вот, и вот эти мероприятия направлены на то, чтобы не допустить случаев, когда ребенок в авто будет передвигаться не пристегнутый, как положено, ремнями безопасности, либо же специальными удерживающими устройствами, детскими креслами. То есть профилактика и правонарушений, связанных непосредственно вот с нарушением права перевозки детей, также, конечно же, профилактика правонарушений, связанных со случаями, когда водитель, не уступая дорогу пешеходу, в том числе...
0: Наличие, да, наряда, который стоит возле образовательного учреждения, уже само по себе дисциплинирует водителей, да, то есть они, конечно, обращают внимание на пешеходов, и это еще раз, конечно, играет в плюс безопасности. Но, знаете, я вот хочу поговорить о том, что как готовились к новому учебному году. Я понимаю, что это и заслуга Госавтоинспекции, это заслуга и местных властей в том числе, да, вот давайте, если даже по республиканской столице посмотрим, везде обновили дорожную разметку. Возле школ, детских садов, ну вот абсолютно везде она свежая, да? Недалеко от учебных заведений, где есть большие перекрестки и так далее, где-то обновили ограждения, где-то повсеместно обновили разметку дорожную. Ну и я уверена, что это вот такой большой пласт работы совместной, которую мы практически не видим, наверное, и не замечаем. Это настоящая большая и комплексная действительно работа. Ну и что говорить, 1 сентября октября сотрудники госавтоинспекции принимали участие в линейках торжественных, напоминали о безопасности дорожного движения и даже проводили непосредственно уроки с ребятами. Заур, вы тоже участвовали в этой работе?
1: Да, конечно, непосредственно сотрудники управления госавтоинспекции МВД по Карачаево-Черкесской Республике закреплены за образовательными организациями, то есть школами. Вот, все посетили, значит, школы, и при проведении вот линеек кто-то по возможности выступал на самой линейке, но обязательно после проведения именно праздничных мероприятий, связанных с линейкой, вот, потом уже проводили, как вы говорите, уже в классе, особенно акцентируя внимание именно на маленьких детях, на первоклассниках, проводили уже занятия там уже непосредственно, разговаривая с ними уже.
0: В обстановке уже доверительной, более, да, получается, в узком, да, кругу. Ну что, друзья, давайте, наверное, подробнее и более детально будем обсуждать отдельные аспекты, но хочется от себя, знаете, добавить. Все-таки дети – это самое дорогое. Да? Давайте просто подумаем о том, насколько бесценна детская жизнь, да и вообще человеческая жизнь, но детская в особенности. Я уверена, что ни один водитель не хотел бы оказаться в ситуации, когда он стал виновником травмы или, не дай бог, гибели ребенка. Поэтому, друзья, давайте всегда помнить о том, что возможны такие ситуации на дороге, и предупредить их может каждый из нас с вами. Как? Не превышая скорость, соблюдая правила дорожного движения, уступая пешеходам, соблюдая знаки приоритета, дорожную разметку. Ну и, собственно говоря, друзья, давайте будем помнить об этом всегда, в период, когда вот дети после каникул немножко такие расслабленные возвращаются к образовательному процессу, может быть, немножко где-то зевают, где-то пока еще не влились. Поэтому давайте, друзья, будем ответственны. Хорошо, Заур, давайте начнем, да, какие моменты важно учитывать вот в начале учебного года. Мы будем напоминать, и вот ваши коллеги это делают непосредственно. Давайте поговорим о том, как вообще воспитывается в ребенке навык безопасного поведения на дороге. Вам слово.
1: Прежде всего, повторюсь, мы постоянно об этом говорим, для ребенка прежде всего авторитетом являются его родители, его старшие братья и сестры, то есть те действительно люди, которых он слушает и будет прислушиваться. Соответственно, если вы будете правильным примером для своих детей, если вы будете показывать, не только рассказывать им в теории, как правильно себя вести, там, подойдя к той же проезжей части, как правильно переходить дорогу, где этого делать можно, где этого делать нельзя. Если вы будете потом это все, значит, на практике тоже подкреплять, естественно, у нас будет очень такая положительная динамика в этом направлении. И, соответственно, мы, конечно, все время обращаемся прежде всего к родителям, просим их, чтобы они нам оказывали содействие в этой работе, потому как работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, она должна у нас быть совместной, и начиная с домов и заканчивая уже нами, госавтоинспекторами, опять же, совместная работа ведется и с преподавательским составом, конечно же.
0: Давайте поговорим о разных, ну, о ролях, да, ипостасях детей. Дети тоже полноправные участники дорожного движения, ну и, наверное, наибольшая опасность их подстерегает, когда они, ну, в качестве пешеходов, да, идут в школу, из школы, ну, на кружки, скажем так, обратно. Не всегда есть возможность у родителя сопровождать ребенка. И, конечно, рано или поздно с взрослением он будет уже отправляться в эти путешествия, да, скажем так, сам. Что важно знать, каким навыкам надо обучить ребенка, чтобы он, как пешеход, был максимально защищен в дорожной обстановке?
1: Нужно объяснить ребенку, что все-таки правила дорожного движения – это очень серьезная, значит, вещь, необходимо все вот эти нормы, которые предусматривает законодатель, соблюдать. И объяснить ребенку, что, выходя уже из дома, выходя уже на улицу, ты уже являешься участником дорожного движения. И не обязательно акцентировать внимание на ситуации, именно когда ты переходишь там через проезжую часть. То есть, выйдя уже из дома, ты уже являешься полноправным участником дорожного движения.
0: То есть, получается, только вышел из подъезда, ты уже все на дороге, да? То есть, машины по двору многоквартирного дома, или выйдя за калитку частного дома, здесь тоже уже дорога. Да. То есть, все, не обязательно дойти до какого-то большого перекрестка или до большой дороги, просто вышел из дома, и ты уже вблизи дороги и уже участник дорожного движения. Об этом тоже важно помнить. Хорошо, вот маршрут в школу, да, каждый год, я уверена, что родители младших школьников знают, что инспекторы приходят и говорят о безопасном маршруте в школу. Что это такое и как это работает?
1: Маршрут дом-школа-школа-дом. Это у нас, как вы сказали, этот маршрут пересматривается, скажем так, каждый год. То есть ребенок, опять же, если мы берем начальный класс, он должен знать, начиная с первого класса, о том, какая у него дорога там до дома. Как вы говорите, не всегда получается у родителей, естественно же, привозить своих детей, либо же сопровождать их, когда они идут пешком. Хочешь не хочешь, ребенок все-таки должен в какой-то момент уже научиться переходить через дорогу сам. То есть этот маршрут он должен знать наизусть. Соответственно, необходимо, взяв его за ручку, уже начиная с первого класса, пройтись несколько раз по вот этому маршруту до школы, соответственно, обратно потом со школы домой.
0: Ну, не просто этом, пройти, кстати, да?
1: При этом показывать, значит, ему, где нужно, где можно переходить дорогу, где нужно... Ну, то есть, чтобы не было ситуации, когда ребенок где-то перебежит через проезжую часть, там, где этого делать нельзя. То есть поленится, там элементарно метров 10-15 не пройдет до пешеходного перехода, там, или пускай будет, не знаю, подземный-надземный переход. Чтобы вот таких ситуаций не было, нужно по много-много раз вот этот маршрут, значит, обходить вместе со своим ребенком, чтобы у него уже было четкое представление, чтобы у него это в памяти уже осталось. И...
0: Чтобы вот прям закрепилось, да. Что вот в школу мы идем вот только так.
1: Чтобы он не смел, скажем, грубо нарушать уже ПДД.
0: А скажите, надо проговаривать, да, какие опасности потенциальные могут подстерегать ребенка, и почему мы идем именно так, ведь так вот дальше, но через пешеходный переход и через светофор. А вот если сократить, мы бы пришли быстрее. Почему мы идем вот так, а не так?
1: Да, конечно. Очень важно об этом говорить и действительно рассказывать ребятам о том, да и вообще, если есть какие-то ситуации, которые возникали до этого, которых вы знаете, то есть какие-то неприятные случаи, связанные с ДТП с ребенком, об этом тоже нужно рассказывать ребенку, о том, что вот такая ситуация была, что вот такого подобного нам не допустить с тобой, нужно тебе переходить через дорогу именно вот в этом месте, где я тебе показала, где это разрешается делать. Соответственно, ребенок уже будет, опять же, смотреть на своего родителя и будет брать пример. У него это в голове будет откладываться, и эти знания, конечно, будут подкреплены. И, соответственно, об этом же постоянно им напоминают и будут напоминать учителя и наши автоинспекторы, которые посещают учебные заведения на протяжении всего учебного года.
0: Ну, настоящий, наверное, бич современности. И вообще, знаете, огромное количество дорожно-транспортных происшествий происходит из-за гаджетов. Вот, казалось бы, да, вроде бы автомобиль, да, там потенциально опасное, да, устройство, но на самом деле вот маленькие гаджеты, наушники, телефоны, планшеты, вот они очень коварные, огромное количество ДТП происходит как раз-таки из-за них. Невнимательны как сами взрослые водители, так и дети. Много отвлекаются на гаджеты. Заур, вот в нашей республике были такие случаи, когда ребенок в наушниках, да, попадал в неприятную ситуацию на дороге, или увлекшись телефоном, отвернувшись от дороги, тоже попадал в неприятную ситуацию на дороге, там травму получал. Были такие случаи?
1: Ну, к счастью, в последнее время мы таких ситуаций не замечаем, но это не говорит о том, что нам нужно расслабиться и быть уверенным в том, что наши дети все знают и, опять же, говорят о том, что все-таки за лето хочешь ты этого или не хочешь, какого-то процента детей все-таки что-то из головы, скажем, ну, грубо вылетит и какие-то моменты все-таки подзабудет. Все мы понимаем, что человек, в принципе, и взрослый человек имеет свойство что-то забывать, и постоянно нужно напоминать. А детям и вдвое больше нужно, и вдвое чаще нужно это делать. И, конечно, нам нужно эту работу постоянно повторять в обязательном порядке, и чтобы таких ситуаций не было. Напоминать о том, что все-таки гаджеты сотовые телефоны, они несопоставимы с тем, что ты переходишь через дорогу. Обязательно это все убираем. Конечно же, мы об этом им постоянно говорим. И
0: наушники вынимаем, телефоны убираем, да. Не смотрим. Никаких мировых катастроф не случится, если вот буквально там одну минуту убрать телефон и перейти, конечно, через дорогу. И вообще, конечно, да, даже если ребенок идет по тротуару и пялится в телефон, он и споткнуться может, и, да, бытовую вот эту какую-то такую травму получить, и под машину попасть, и велосипедистом может быть сбит, или человеком на электросамокате. В общем, много всяких неприятностей. сложности и опасности. Мы много говорим о том, как мы, родители, можем обезопасить ребенка, даже когда мы не рядом. Да? Ну, во-первых, мы, конечно, их учим, но, во-вторых, мы можем еще некоторые моменты соблюсти, чтобы, ну, вот такую пассивную защиту, скажем так, обеспечить. Я сейчас о световозвращателях и вообще о той одежде, которую мы приобретаем детям. Да? Вот буквально сегодня видела такие интересные, красивые карточки, которые публиковали местные средства массовой информации, Министерство образования, которое тоже в образовательном процессе и участвует совместно с госавтоинспекцией, Министерством внутренних дел. Там вот была одна интересная карточка. Выбирайте яркую или светлую одежду для вашего школьника. Почему это важно?
1: Ну, потому что оно будет гораздо заметнее для водителя. То есть, вероятность гораздо выше, чем будет темная одежда, которая в темное время суток или при неблагоприятных условиях погодных видимость будет лучше гораздо, если будет светлая одежда, яркая одежда.
0: То есть, получается, если вот будет серость, да, совсем скоро листопады начнутся, будет серое вокруг все.
1: Будет
0: если
1: сливаться,
0: да, если еще дождь, ветер, пасмурно, то темная, черная, серая, темно-синяя одежда, она будет вот сливаться с окружающим пейзажем, ребенка будет не видно. А если он в желтом, в зеленом, в голубом, в розовом, в розовой какой-то такой яркой одежде, то ребенка видно. Ну и световозвращатели, это, кстати, вот те маленькие помощники, которые очень любят дети, они с ними играют, крепят на рюкзаки, на одежду. Вот те самые фликеры, которые госавтоинспекторы постоянно раздают в школах, в детских садах. Мне кажется, начали мы немножечко к ним уже потихоньку привыкать и часто очень вижу на дорогах. Mm-hmm. Это тоже результат вот этой работы профилактической, рассказов о том, почему это важно. Заур, ну вот, вот сейчас, да, тоже важно. Новый год, новые рюкзаки, новая одежда. У кого-то, наверное, уже, может быть, нет на новой одежде световозвращателей. Сейчас надо их вновь приобрести, да, прикрепить и помнить о них. Вам слово.
1: Да, по поводу световозвращающих элементов, они, конечно, очень важны. Если мы особенно касаемся маленьких деток, которые переходят через проезжую часть, которым нужно это делать в темное время суток, либо же в условиях плохой, неблагоприятной погоды, все-таки водитель, конечно же, будет заблаговременно может увидеть вас, если вы будете в одежде, которая будет отражаться. Соответственно, лучше все-таки приобрести. И все мы понимаем, что стоят они там не так дорого, скажем, да. То есть в любом магазине там концтоваров, в магазине Fix Price можно их приобрести. Различные есть наклейки, есть, значит, брелочки, которые также можно там к ключам крепить. Также не забываем о том, что есть одежда, которая отражается. Также вот при возможности тоже можно использовать и обувь.
0: Особенно для малышей.
1: Да. Особенно для маленьких, да. И кто бы что ни говорил, все-таки ребенок, он наиболее все-таки, больше все-таки, хочешь не хочешь, мы опасаемся за детей наших, потому как вероятность того, что ребенок ошибется, гораздо больше, чем ошибется взрослый. Поэтому если уж мы вместе все будем этой проблемой заниматься, если будем мы думать о наших детях, если уж так получается, что он должен выйти в темное время суток на дорогу, где-то перейти через проезжую часть, то надо все-таки его снабдить этими световозвращающими элементами, чтобы обезопасить его от наезда водителем.
0: Давайте поговорим еще, знаете, о таком важном аспекте. Некоторым детям приходится ездить общественным транспортом. Дети добираются на автобусах, на троллейбусах, да, если в нашем регионе, в других регионах и на трамваях, до места учебы, на секции, кружки, может быть, до дома и так далее. Ну и ребенка важно научить правилам безопасности на транспорте, на общественном транспорте. Это тоже очень-очень важно. Что здесь важно проговорить, что должен знать ребенок, который сам едет автобусом, троллейбусом, трамваем?
1: Что касается общественного транспорта, зачастую опасность в общественном транспорте связана с резким торможением, к которому пассажиры, особенно если мы берем у маленьких пассажиров, не всегда готовы. Вот. И, есть, конечно, правила определенные для детей. Если вы стоите на остановке, необходимо ожидать общественный транспорт безопасно только на посадочной площадке. Если же ее как таковой нет, то на тротуаре или обочине. В любом случае максимально нужно подальше держаться от проезжей части дороги. Вход в транспорт можно осуществлять только после полной остановки транспортного средства. То есть на ходу, конечно же, забегать, запрыгивать в общественный транспорт, как и любое другое транспортное средство, конечно, запрещается. Uh-huh. Вот. И, конечно, если вы уже находитесь в салоне общественного транспорта, если передвигаетесь, необходимо, конечно же, всегда крепко держаться за поручни. Вот. И потом, касаемо того, что очень важно не отвлекать водителя, конечно же, от управления транспортом. Вот. И нельзя открывать, конечно же, двери общественного транспорта во время движения.
0: И не высовываться в окна, и ничего не выбрасывать. Да. Кстати, такие случаи тоже бывают, когда мальчишки и девчонки, вот им скучно, пока они едут, они начинают руки высовывать из окон, что-то выбрасывать. Здесь тоже важно. Ну и готовиться к выходу надо заранее. Друзья, проверяйте, да. Все мы помним вот эти неприятные истории, когда детей высаживали, если не было оплаты, там карточка не работала, или деньги терялись. Сделайте так, чтобы вот таких неприятных моментов у вашего ребенка не было, особенно в общественном транспорте. Научите его готовиться заранее к выходу, оплачивать своевременно и быть готовым уже выйти из транспорта, чтобы не получилось так, что транспорт уехал, а ребенок еще не успел выйти. Хорошо, если мы сами перевозим ребенка на учебу, обратно, на те же самые секции и так далее, здесь тоже есть важные правила, которыми очень и очень часто водители, родители пренебрегают. Можно видеть такую картину, когда маленький совершенно ребенок сидит на руках у водителя, или маленький ребенок сидит на переднем сиденье, опять же, высовывается в окно. Да и вообще, друзья, это небезопасно. Есть правила, и они, к сожалению, написаны кровью. Друзья, давайте вспомним, как правильно перевозить ребенка, и с какого возраста он может ехать на переднем сиденье, с креслом, без кресла и так далее. Вот, Заур, давайте эти тоже важные моменты проговорим.
1: Да, касаемо перевозки детей в автомобилях, очень важный, конечно, момент. Очень важно водителю, прежде чем выехать в дорогу, убедиться в том, что ребенок, как положено, пристегнут специальными, если мы берем маленьких детей до 7-летнего возраста, обязательно должно быть, естественно, детское кресло, которое, как положено, крепится к автомобилю, к салону транспортного средства. И ребенок обязательно должен быть, как положено, повторюсь, пристегнут. Чтобы не было ситуации, к сожалению, на территории Карачаево-Черкесии у нас продолжают иметь место факты, когда некоторые родители, в том числе мамы, сидя сзади, да и спереди, значит, берут своего ребенка на руки, даже при наличии. Кстати, есть случаи, когда вроде смотришь, есть детское кресло в салоне, да, почему бы его не использовать?
0: Ну, вот ему удобнее с мамой.
1: Да, считают, что удобнее с мамой. Понятно, что, ну, как-то в этом плане, что там с мамой удобнее, как-то там отдаленно можно, наверное, понять, но тут нужно, прежде всего, думать не о том, насколько удобнее ребенку, а о том, какие могут быть тяжкие последствия, насколько они могут быть тяжкими, если случится ДТП. Неважно, ошибется ли ваш водитель где-то, нарушит правила дорожного движения, либо же другой какой-то водитель, да? Соответственно, подвергать опасности ребенка категорически, конечно, запрещается, и вы сами же потом будете тысячи миллионов раз об этом жалеть. Поэтому нужно, если ваш ребенок сажаете, обязательно его, если он маленький и нужна люлька, то пускай будет люлька, автолюлька. Если нужно кресло, пускай кресло. Обязательно оно должно быть, и ребенок обязательно при движении должен находиться в нем. И обязательно должен быть, как положено, пристегнут. Что касается детей, начиная уже там от 7-летнего возраста, пристегиваем их ремнями безопасности обычными, штатными. Вот, ну и, соответственно, пристегиваемся сами. Опять же, здесь к вопросу
0: личный
1: том, что
0: пример.
1: Личный пример, да.
0: Если родитель требует от ребенка, чтобы он пристегнулся, сел в кресло или в бустер и пристегнулся, а сам этого не делает, ну, о каком обучении, да, может идти?
1: Да, даже если речь. У ребенка вариантов как бы других нет, он пристегнутый, но завтра он уже будет, когда уже повзрослеет, скажет, да, у меня папа...
0: Папа делал так, и
1: да,
0: я буду делать так.
1: Вполне вероятно, что будет так, к сожалению. Поэтому не забываем, что вы а родители именно для ребенка самый большой, самый главный пример.
0: Ну, друзья, еще один важный момент, да, давайте учить своих детей не отвлекать водителя. Да. Родители знают, что детям становится скучно, им хочется попить, поесть, остановиться, хочется посмотреть вперед, стать посередине между передними сиденьями, пощекотать маму или папу, да, показать какой-то рисунок. Давайте научим, объясним ребенка, почему важно не отвлекать водителя во время движения, да, и я уверена, что несколько раз пояснив, объяснив доходчиво, каждый ребенок научится и будет понимать, что водителя во время движения отвлекать нельзя. Знаете, что мы еще упустили? Мы упустили момент, вот когда говорили об общественном транспорте, да, раньше говорили, что автобус надо обходить спереди, троллейбус сзади, сейчас есть четкое правило, надо дождаться, пока общественный транспорт отъедет,
1: да,
0: и только тогда переходить. Вот меняются правила, и это действительно тоже продиктовано обстановкой дорожной, да, скажем так.
1: Да.
0: Если ребенок вышел из автобуса, ему надо перейти через дорогу, а, как правило, прямо рядом с пешеходным с остановкой всегда есть пешеходный переход. Давайте напомним, что автобус, троллейбус – это крупное транспортное средство. Если ребенок начнет обходить спереди или сзади его, водитель просто может его не заметить и может случиться непоправимое. Поэтому дожидаемся, пока общественный транспорт отъедет, и тогда, собственно говоря, переходим. Ну и важно еще научить ребенка обращаться к взрослым, да, если он не знает, как в той или дорожной ситуации поступать, можно попросить взрослых, которые есть неподалеку, помочь ему это сделать. Ну и мы, друзья, не забываем о том, что лето-то закончилось, но самокаты, велосипеды, скутеры, гироскутеры и прочие устройства никуда не делись. Саур, давайте об этом тоже напомним.
1: Да, пока еще нет таких холодов, конечно же, хочется этого или не хочешь, но дети управляют самокатами, естественно, ездят на велосипедах. Ну и есть факты, когда управляют несовершеннолетние дети и мотоциклами, и мопедами, то есть в нарушение правил дорожного движения. Ну, опять же, к вопросу о том, что много здесь зависит от родителей. Прежде всего, если родители будут запрещать, если мы берем непосредственно автомобиль, мототранспорт, да, то есть, если у ребенка твоего нет водительского удостоверения, а у него его быть, в принципе, не может, там, как ему нет 18 лет, и, соответственно, он не мог получить еще водительское удостоверение, то не нужно его сажать за руль. Пускай даже если это будет
0: езда проселочная
1: дорога, вообще нет никакой разницы, потому как вы не знаете, что может случиться в той или иной ситуации. И думать, что ваш ребенок, он имеет достаточно навыков управлять, чтобы управлять транспортом, ну, не нужно... Так,
0: ну, у нас как думают, что он уже мужчина, вот 12 лет, он уже мужчина.
1: В силу местного менталитета некоторые,
0: да,
1: так считают.
0: Да, раньше вот мужчины в этом возрасте уже на войну ходили и так далее. По факту нет, друзья.
1: Может, и мужчины, конечно, но закон есть закон, поэтому нам нужно, конечно, соблюдать его и подвергать опасности других ни в чем не повинных участников дорожного движения из-за того, что вот вы хотите, чтобы ваш ребенок был таким уже взрослым. Да, конечно, не стоит. И вы сами потом будете, не дай бог, об этом жалеть.
0: Друзья, ну и вот давайте суммируем все, что мы сегодня говорили. Хочу напомнить о том, что надо и важно пройти с ребенком в начале учебного года весь маршрут дом-школа-школа-дом. Если ребенок посещает какое-то дополнительное учреждение, да, спортивную секцию или... не знаю, музыкальную школу, кружки танцевальные, там еще что-то, пройдите по этому маршруту, покажите, расскажите, какие опасности могут здесь скрываться. Напомните, что переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу, только на разрешающий сигнал светофора. Напомните, что нельзя выбегать на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей, деревьев, препятствий, чтобы водители его, конечно же, увидели. Вблизи остановок общественного транспорта особое внимание, не отвлекаться на телефон, на использование наушников, ну и, конечно, ну и вообще, вот что касается правил безопасности, да, давайте напомним ребенку, что вот садиться в другие автомобили, да, если тебя там приглашают посмотреть кошечек, собачек, ну это тоже вот, да, если это в дорожном движении немножечко отвлеченно, но все-таки так. Заур, мы завершаем наш радиовыпуск, мы сегодня посвятили его безопасности наших детей в начале учебного года, вам заключительное завершение. Завершающее слово.
1: Ну, хочется обратиться прежде всего к нашим водителям. Будьте, пожалуйста, предельно внимательны, аккуратны при управлении транспортом, в особенности, когда подъезжаете к образовательным организациям, к спортивным площадкам, паркам, ну и другим местам массового пребывания граждан, в частности детей. Необходимо, конечно же, при подъезде к перекресткам, пешеходным переходам, опять же, образовательным организациям, обязательно снижайте скорость. Вот, и думайте все-таки о том, что вы можете своими неправильными действиями ни в чем не повинных людей, в частности детей, ставите, ну скажем, грубо без родителей. Поэтому нужно, конечно же, всегда быть внимательным, особенно если ты подъезжаешь к учебному заведению, проезжаешь через него. И только вместе, сообща, мы можем добиться положительных результатов в плане того, что мы сможем где-то победить, скажем, да, детский дорожно-транспортный травматизм, и не будет у нас ДТП, где страдают дети. Даже если они у нас будут, ребенок у нас не будет получать увечья. Только тогда, когда мы будем его, как положено, пристегивать, ну и сами, естественно, соблюдать скоростной режим, тоже дистанцию, боковой интервал, и смотреть на погодные условия.
0: Ну что, друзья, давайте помнить, что чужих детей не бывает, и наша с вами ответственность и задача обеспечить им счастливое детство и безопасное детство. До свидания.
2: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама на 104.5.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Черкесск! Доброе утро, Карачаево, Черкесия! На часах 10. И в эфире радио КЧРФМ, программа «По заявкам Завтрак ФМ» в студии с вами. Меня зовут Белла. Ровно 1 час с 10 до 11. Будем передавать ваши приветы, поздравления и слушать музыку, конечно же. У нас есть страничка во ВКонтакте, напомню, называется она КЧРФМ. Друзья, ищите нас, подписывайтесь и пишите свои сообщения, наполненные добром и самыми лучшими пожеланиями. Сегодня у нас прекраснейшая пятница, 11 сентября. Следом за этим такие же прекрасные выходные будем рассчитывать. Всем доброго утра и пускай солнышко ярко светит на у вас в душе. Прекрасная погода, а лето нас, можно сказать, балует своим продолжением. В общем, друзья, начинаем. Жду ваши сообщения, пишите нам.

Завтрак FM продолжается. У нас есть сообщение. Здравствуйте, поставьте, пожалуйста, для меня Шамиля Кашешева и Рустама Нахушева. Спасибо за настроение. От Эльдара сообщение. Эльдар, доброго вам утра. Очень рада, что вы с нами. Спасибо вам за сообщение. Как ваше настроение вообще? Обязательно, конечно, поставлю заказанную вами композицию. Вот. Друзья, напомню, что написать нам можно во ВКонтакте. Называется наша страница «Кочер FM».

Друзья, если вы только что включили свои радиоприемники, вы слушаете радио Кочур FM. В эфире программа по музыкальным заявкам «Завтрак FM». А как культурные люди, давайте поговорим о погоде, пока ваши сообщения в пути. Сегодня по сообщениям синоптиков в Черкесске плюс 28 и ясная погода. В общем, прекрасная. Друзья, давайте просыпаться, вспоминаем, у кого сегодня день рождения или другой повод для поздравлений, и пишите нам сообщения в неограниченном количестве. Написать нам можно во ВКонтакте, но мы едем дальше.

Завтрак FM, программа по вашим музыкальным заявкам продолжается. У нас есть сообщение. Здравствуйте. Передайте привет Оксане и Аминат. Сезон начался, работаем до ночи. От Инги сообщение. И поставьте, пожалуйста, для нас Артика и Асти. Доброе утро, Инга, Оксана и Аминат. Большой-большой вам привет от Завтрака FM. Ну что ж, крепитесь, девчонки, вам отличного настроения, я выполняю вашу музыкальную заявку. Друзья, напомню, написать нам можно во ВКонтакте, называется наша страничка Кочер FM. Ну а мы едем дальше.

Ну что ж, друзья, на этом пришло время прощаться. Я желаю вам отлично провести эти выходные, успеть насладиться хорошей теплой погодой перед холодами, например, поехать куда-нибудь. Я тоже еду в горы, как выпадает свободное время. Всем хорошего дня, ну и завершим мы эфир новинкой от моего коллеги Руслана Идиева. «Будешь все равно моей». Пока-пока.

Спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наш земляк Амир Выков завоевал бронзу на втором этапе мировой серии Гран-при по тэквондо World Taekwondo Grand Prix Series. Соревнования прошли в Муджу, Южная Корея, при участии 244 сильнейших спортсменов из 27 стран. На соревнованиях Амир провел 4 поединка в весовой категории до 68 килограммов и в трех одержал победу. По итогам выступлений российских спортсменов на рейтинговых турнирах будет сформирована сборная команда Российской Федерации для дальнейшего участия в Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Тренирует нашего тэквондиста Амира Выкова Рашид Ахмедов. 9 медалей в активе тэквондистов Карачаева-Черкесии по итогам чемпионата Северокавказского федерального округа среди

мужчин и женщин. Соревнования прошли в Нальчике при участии сотни спортсменов из 7 регионов округа. Золотыми медалистами стали наши земляки Кирилл Половин и Милана Тимушева. Серебро у Малика Мхце, Умара Выкова, Милены Чотчаевой, Алексины Сарановой. Бронзу завоевали Малик Кунов, Илана Молова, Елена Есипова, тренеры Рашид Ахмедов, Тимур Кемрюгов, Мурат Хачуков и Владимир Хожев. В Оренбурге прошел межрегиональный турнир по настольному теннису на Кубок губернатора. В этом году в нем участвовали более 120 спортсменов в возрасте до 18 лет из 12 регионов страны. В соревнованиях приняла участие сборная Карачаева-Черкесии. Среди юниорок достойный результат показала Елизавета Шихабахова из Черкесска. Она стала бронзовым призером. Спортсменку из Карачаева-Черкесии подготовил тренер Павел Алексеевич Цпин. Команда «Нарт» 2010 года рождения вышла в 1/4 финала чемпионата России. Воспитанники республиканской спортшколы успешно выступают в чемпионате России среди команд зоны ЮФО и СКФО и продолжают борьбу за выход в следующий этап чемпионата страны по футболу. Выход в четвертьфинал – это результат серьезной подготовки, командной работы, дисциплины и стремления к победе. На этом уровне встречаются сильнейшие юношеские команды юга страны. Каждый матч требует максимальной концентрации характера. Поздравляем футболистов команды «Нарт» и их тренера Мусу Мазукова. Желаем уверенной игры, удачи и новых побед в решающих матчах. Открытый мастер-класс по стрельбе из классического олимпийского лука пройдет на стадионе «Нарт» в Черкесске. Мероприятие организует Академия спорта при поддержке президентского гранта. Мастер-класс проведет тренер стрелкового клуба «Сокол» ДОСААФ России, призер чемпионатов Южного и Северокавказского федеральных округов, многократный чемпион региональных соревнований Денис Кудрявцев. К участию приглашаются все желающие старше 14 лет. Организаторы рекомендуют участникам при наличии собственного лука взять его с собой. Мероприятие организовано при поддержке президентского гранта и приурочено к мемориальному турниру памяти заслуженного тренера СССР по стрельбе из лука Арсена Шугаибовича Балова. Мастер-класс состоится 20 сентября в 10:00 на стадионе «Нарт». Напомним, стрельба из лука – олимпийский вид спорта. Классический лук используется спортсменами на Олимпийских играх, где соревнования проходят на дистанции 70 метров. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о том, с какими обрядами и обычаями связано у народов нашего региона рождение ребенка. Где мы похожи, а чем отличаемся. Итак, русские. Чтобы младенец хорошо спал, в кроватку первым пускали кота, прогнать злых духов, притаившихся в колыбельке. На восьмой день было принято давать новорожденному христианское имя. Оно часто отличалось от имени, которым ребенок нарекался при рождении. Поэтому у ребенка было два имени. На первый зубик ребенку дарили ложку, так как именно тогда начинался прикорм. В старину таинство крещения проводили на восьмой день после рождения младенца, а сейчас – после сорокового дня. Карачаевцы. Когда ребенок достигал месячного возраста, устраивали ритуал хачин-юлишил. Убаюкав младенца, по четырем сторонам и в середине колыбельки клали теплые хачины. Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи. Как и во всех детских обрядах, пища играет охранительную роль. Хачины – символ солнца, излучающий тепло и сытность. Лобик ребенка отмечали кровью жертвенного животного, чтобы уберечь от сглаза и злых сил. В первые дни рождения ребенка в доме роженицы собирались женщины, чтобы поздравить семью с рождением нового человека. Этот обычай называется алгыш. У черкесов после рождения младенца устраивали завязывание в люльку. Этот обряд всегда проводила уважаемая женщина из числа родственников или соседей и обязательно многодетная. Первые шаги ребенка также сопровождались праздником. Маленькие ножки ребенка перевязывались ленточкой, сам ребенок ставился на гладкий камень, а перед ним ставился стол с предметами, связанными с какой-то деятельностью. К чему потянется ребенок, с тем и свяжет свою жизнь. У абазин впервые укладывать ребенка в люльку должна была старшая женщина в роду, многодетная и счастливая в браке. После укладывания и пеленания она клала у изголовья коран. Затем брала вареное яйцо и катала его по люльке от изголовья к другим краям, после чего яйцо передавали матери, и она должна была съесть его молча. Если приходилось оставлять ребенка в колыбельке одного, к ней прислоняли веник, это оберег от злых духов. У ногайцев роженица оставалась в доме своих родителей, пока ребенку не исполнится 40 дней. Муж в течение этого времени не имел права посещать жену. После того, как отрезали пуповину, ребенка прикладывали к груди другой женщины из дома или звали соседку. После этого женщина получала от семьи подарок – серебряное кольцо. Она становилась как бы второй матерью ребенка и была почитаема им всю жизнь. Молодая мать не имела права качать своего ребенка в люльке, держать его на руках. При старших эти обязанности выполняли старшие женщины или девочки-подростки. И это все, что я успеваю рассказать вам в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов Карачаево-Черкесии в наших следующих выпусках.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс Банк, ОТП Банк, Тинькофф Банк, Хоум Банк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 11 сентября. День воинской славы России. 11 сентября 1790 года. Победа у мыса Тендра. Русская эскадра Федора Ушакова одержала победу над турецкой у мыса Тендра. За два дня морского сражения потери турецкого флота составили 2000 человек. У нас погиб 21 человек. Уцелевшие после разгрома корабли ушли от русских берегов из северной части Черного моря. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265.

0: Учкекене полдень.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Карачаево-Черкесию с рабочим визитом посетил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Он ознакомился с ходом строительства новых канатных дорог и горнолыжных трасс, объектов инженерной инфраструктуры и провел заседание рабочей группы по вопросам развития ВТРК «Архыз» с участием председателя регионального правительства Мурата Аргунова и заместителя министра строительства и ЖКХ России Юрия Гордеева. На заседании рассмотрели ход исполнения инвесторами обязательств по развитию курорта, реализацию резидентских проектов и вопросы дальнейшего инфраструктурного обеспечения.

0: обновлена инженерная инфраструктура, выполнены мероприятия по утеплению и облицовке части фасада, обустроены входные группы. Предстоит завершить отделку фасада, оборудовать здание современными системами безопасности и связи, а также выполнить финишное напольное покрытие фойе, актового и спортивного залов. Юбилейная тысячная в 2026 году всероссийская экологическая акция «Вода России» прошла в Карачаево-Черкесии в рамках республиканского субботника. Мероприятие состоялось на береговой линии реки Кубань в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» в Усть-Джигуте. В акции приняли участие сотрудники Минприроды, волонтеры движения «Экосистема», жители города. Участники собрали порядка 10 кубометров мусора. Напомним, акция «Вода России» реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В Карачаево-Черкесии она проводится с 2013 года. За это время республика неоднократно входила в число лидеров по количеству участников и объему выполненных природоохранных работ.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помоги.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: по мне, так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер» — аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 200.

спортивные новости Карачаева-Черкесии. В студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Наш земляк Амир Выков завоевал бронзу на втором этапе мировой серии Гран-при по тэквондо World Taekwondo Гран-при Series. Соревнования прошли в Муджу, Южная Корея, при участии 244 сильнейших спортсменов из 27 стран. На соревнованиях Амир провел 4 поединка в весовой категории до 68 килограммов и в трех одержал победу. По итогам выступлений российских спортсменов на рейтинговых турнирах будет сформирована сборная команда Российской Федерации для дальнейшего участия в Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе. Тренирует нашего тэквондиста Амира Выкова Рашид Ахмедов. 9 медалей в активе тэквондистов Карачаева-Черкесии по итогам чемпионата Северокавказского федерального округа среди мужчин и женщин. Соревнования прошли в Нальчике при участии сотни спортсменов из 7 регионов округа. Золотыми медалистами стали наши земляки Кирилл Половин и Милана Тимушева. Серебро у Малика Мхце, Умара Выкова, Милены Чотчаевой, Алексины Сарановой. Бронзу завоевали Малик Кунов, Илана Молова, Елена Есипова, тренеры Рашид Ахмедов, Тимур Кимрюгов, Мурат Хачуков и Владимир Хожев. В Оренбурге прошел межрегиональный турнир по настольному теннису на Кубок губернатора. В этом году в нем участвовали более 120 спортсменов в возрасте до 18 лет из 12 регионов страны. В соревнованиях приняла участие сборная Карачаева-Черкесии. Среди юниорок достойный результат показала Елизавета Шихабахова из Черкесска. Она стала бронзовым призером. Спортсменку из Карачаева-Черкесии подготовил тренер Павел Алексеевич Цпин. Команда «Нарт» 2010 года рождения вышла в 1/4 финала чемпионата России. Воспитанники республиканской спортшколы успешно выступают в чемпионате России среди команд зоны ЮФО и СКФО и продолжают борьбу за выход в следующий этап чемпионата страны по футболу. Выход в четвертьфинал – это результат серьезной подготовки, командной работы, дисциплины и стремления к победе. На этом уровне встречаются сильнейшие юношеские команды юга страны, и каждый матч требует максимальной концентрации характера. Поздравляем футболистов команды «Нарт» и их тренера Мусу Мазукова. Желаем уверенной игры, удачи и новых побед в решающих матчах. Открытый мастер-класс по стрельбе из классического олимпийского лука пройдет на стадионе «Нарт» в Черкесске. Мероприятие организует Академия спорта при поддержке президентского гранта. Мастер-класс проведет тренер стрелкового клуба «Сокол» ДСАФ России, призер чемпионатов Южного и Северокавказского федеральных округов, многократный чемпион региональных соревнований Денис Кудрявцев. К участию приглашаются все желающие старше 14 лет. Организаторы рекомендуют участникам при наличии собственного лука взять его с собой. Мероприятие организовано при поддержке президентского гранта и приурочено к мемориальному турниру памяти заслуженного тренера СССР по стрельбе из лука Арсена Шугаибовича Балова. Мастер-класс состоится 20 сентября в 10:00 на стадионе «Нарт». Напомним, стрельба из лука – олимпийский вид спорта. Классический лук используется спортсменами на Олимпийских играх, где соревнования проходят на дистанции 70 метров. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

0: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новая программа из цикла «Моя республика». Это радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Популярным и распространенным видом устного народного творчества были сказки, игравшие значительную роль в формировании народного сознания и общественной морали. Сказочный эпос карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев имеет очень много общего, хотя и представлен известными жанровыми разновидностями. Наиболее многочисленную часть составляют бытовые сказки, связанные с живой действительностью и показывающие классовые взаимоотношения феодального общества. В сатирических сказках высмеивались и обличались угнетатели. В большинстве черкесских и абазинских сказок неизменно выступают умные и находчивые куйцух и хаджа, в карачаевских и ногайских – младший сын. В столкновениях с князьями, мулами и другими враждебными силами они всегда выходят победителями, разоблачают их лживость, жадность и лицемерие. В этом отношении характерна сказка о том, как хотел князь женить сына, общая для черкесов, абазин и ногайцев. В основе многих горских сказок лежит идея торжества справедливости над злом. Об этом повествует сказка «Три света», известная всем народам Карачаева-Черкесии под разными названиями. В устном народном творчестве карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев особое место занимают исторические предания, хабары, с тюркского рассказ, в которых героями выступают реальные лица, сыгравшие значительную роль в жизни и истории горцев. В них содержатся также интересные данные о происхождении родов, возникновении поселений. Мудрость и мировосприятие Карачая и Черкесии нашли свое воплощение в пословицах, поговорках и загадках, в которых метко и ярко выражен социальный и житейский опыт, накопленный веками. Многие из них направлены против несправедливости, классового гнета и эксплуатации. «Веревку бедного изнашивает богатый», — говорили черкесы и абазины. «Не опирайся на воду, не верь князю», — говорили карачаевцы. Горцы в пословицах и поговорках выражали свою мечту о лучшей жизни и уверенность в ее наступлении. «Спицы колеса по очереди ступают на землю. Что одному сегодня, то завтра другому», — гласит народная мудрость, предостерегавшая завравшихся князей. Вместе с тем пословицы и поговорки, как и загадки, имели большое воспитательное значение. Умение ими пользоваться свидетельствовали о наблюдательности и смекалке, находчивости и остроумии народа. Содержательна и разнообразна тематика устного поэтического творчества карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев. В трудовых песнях горцев нашли свое отражение процессы, связанные с земледелием и скотоводством. Например, карачаевские песни «Долай», «Эриэй», «Инай» и другие, а также тяжелое положение крестьян, угнетение их феодалами. Особенно популярными у народов Карачая и Черкесии были историко-героические песни, непосредственно откликавшиеся на важнейшие события в жизни народа. Они исполнялись известными певцами в дни радостных событий, в дни печали, во время походов. В них воспевались храбрость, мужество, благородство, любовь к родине, то есть черты, которые прививались и воспитывались в каждом горце. Наиболее известны у карачаевцев песни об Умаре, Карамусе, Ачее, сыне Ачимеза, Бараке, Канамате, Татаркане. У черкесов популярностью пользовались песни об Адемиркане, Хатхе, у ногайцев об Айсыл-Улу-Амет, Эдигее, Шоре, Кызы-Тугане и других героях. Борьбе против социального гнета, насилия и произвола феодалов и чиновников посвящены песни о Дамалее, Карамусе и Барак-Канамате, погибших, как и непобедимый Адемиркан, от рук феодалов. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

телефонной службы в Черкесске 265-888-268. 265-888.

Доброй пятницы, дорогие любимые радиослушатели. Это ваш любимый радиоканал КЧРФМ. Меня зовут Анна Гончарова. Давайте узнавать о том, что происходило в республике на уходящей неделе. Я анонсирую еще некоторые интересные события, спортивные и культурные. Будем планировать наш с вами интересный досуг. Ну и, конечно же, будем знакомиться в этой программе со всеми различными сферами. Будем узнавать, как меняется, развивается наша республика, об успехах наших земляков тоже будем рассказывать, ну и о датах важных. Вот, например, накануне село Даусус отпраздновало свой вековой юбилей. 100 лет, это вам не шутки. Друзья, подробнее обо всем в этой радиопрограмме. Будем делиться не только новостями, но и хорошим настроением в лучших отборных песнях наших замечательных артистов. Давайте начнем. Итак, друзья, Карачаево-Черкесию накануне с рабочим визитом посетил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров. Он провел заседание рабочей группы по вопросам развития ВТРК «Архыз» с участием председателя регионального правительства Мурата Аргунова и заместителя министра строительства и ЖКХ России Юрия Гордеева. Назаров отметил, что сегодня развитие «Архыза» – это комплекс взаимосвязанных проектов. Строительство новой курортной инфраструктуры, реализация проектов резидентов, развитие систем водоснабжения, водоотведения и газоснабжения, создание нового аэропорта. Все эти направления должны быть синхронизированы между собой. Минэкономразвитие держит эту работу на постоянном контроле. На заседании рассмотрели ход исполнения инвестора.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Юрий Гордеев также с рабочим визитом посетил Карачаево-Черкесию. Вместе с председателем регионального правительства Муратом Аргуновым, членами кабинета министров, представителями группы «Монтера» и подрядчиками он ознакомился с ходом строительства автомобильной дороги Дукаб-Хия-Кислые источники. Масштабный проект реализуется в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». На данный момент на объекте уже уложено 6 километров асфальтового покрытия, смонтированы водопропускные трубы, установлены подпорные стены, земляное полотно подготовлено на всем протяжении трассы, а это более 21 километра. Ведутся берегоукрепительные работы и устройство подпорных стен. Завершены работы на 4 мостовых переходах. Кроме того, проложены кабельные линии для электроснабжения поселка Пхия. На встрече обсуждали график производственных работ, технические вопросы и межведомственное взаимодействие. Вот новые трассы от Дуки, Пхии до кислых источников, который объединит 18 целебных минеральных источников. Это очень важный момент. Он снимет инфраструктурные ограничения для уникальной бальнеологической территории. Напомним, на кислых источниках 18 целебных минеральных родников. Дорога сделает доступным легендарное курортное место для автотуристов, даст дополнительный импульс развитию туристического потенциала нашей республики. Также в рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев совместно с премьер-министром региона Муратом Аргуновым, членами Республиканского кабинета министров и представителями подрядных организаций провел выездное совещание, посвященное ходу строительства 2 микрорайонов в Черкеске. Это микрорайоны Северный и Спутник. Особое внимание уделили строительству многоквартирных домов, возводимых в Черкеске в рамках государственной программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмичных районах России. В настоящее время на территории республиканской столицы ведется строительство 5 таких многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 3173 квартиры. В дома планируется переселить граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Отметим, что в 2017 и 2019 годах уже были введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома на 893 квартиры общей площадью более 56 тысяч квадратных метров, в которые были переселены жильцы из непригодных для проживания домов. В ходе встречи участники детально обсудили ход строительства жилых домов, инженерных сетей и дорожной инфраструктуры. Юрий Гордеев акцентировал внимание на необходимости обеспечить ввод указанных объектов в эксплуатацию строго в установленные сроки. Реализация данной программы позволит существенно сократить очередь граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Еще много всего интересного о республике буквально через несколько минут. Ну, а пока предлагаю немного передохнуть и будем слушать красивую песню.

Ну что, друзья, к новостям, к информации переходим. Карачаево-Черкесия тесно взаимодействует с федеральным штабом по всем направлениям обеспечения устойчивости топливного рынка. Об этом заявил глава Карачаево-Черкесии. Накануне Рашид Тимрезов в режиме видеоконференц-связи принимал участие в очередном заседании комиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики, которое провели первый вице-премьер России Денис Мантуров, заместитель председателя правительства России Александр Новак и Дмитрий Григоренко с участием представителей федеральных и региональных органов власти. Обсуждали вопросы устойчивого функционирования топливного рынка, включая вопросы защиты объектов топливно-энергетического комплекса. Особый акцент первый вице-премьер сделал на необходимости завершения работы по созданию цифрового мониторинга топливного баланса, который позволит видеть реальную потребность регионов в топливе и оперативно перераспределять объемы. Александр Новак рассказал о принимаемых правительством мерах по поддержке стабильности внутреннего топливного рынка. Руководители крупнейших вертикально интегрированных компаний доложили руководству правительства о принятых и планируемых мерах по обеспечению устойчивого функционирования топливного рынка. С целью дальнейшей нормализации ситуации Карачаево-Черкесия тесно взаимодействует с федеральным штабом по всем направлениям обеспечения устойчивости топливного рынка, заявил Тимрезов. Он добавил, что в полной мере обеспечивается потребность в топливе предприятий жилищно-коммунального хозяйства и транспорта, экстренных и оперативных служб, в приоритете сельхозтоваропроизводителя, а также иные, критически важные для экономики и безопасности региона организации. Продолжается в тесном сотрудничестве отслеживание ситуации и взаимодействие с федеральными ведомствами и поставщиками. Наша задача – обеспечить бесперебойную работу всех ключевых отраслей, сохранить устойчивость экономики и не допустить рисков для социальной сферы региона, отметил глава Карачаево-Черкесии. Ну и еще одно крупное федеральное совещание состоялось накануне, по традиции в четверг. Проходит заседание Президиума правительственной комиссии по региональному развитию в России. Его проводит вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Карачаево-Черкесии в режиме видеоконференц-связи, также принял участие. На заседании обсуждали ряд важных вопросов, в том числе подготовку к прохождению осенне-зимнего периода. Для эффективного контроля в Карачаево-Черкесии создан региональный штаб по подготовке к отопительному сезону с ежемесячной отчетностью муниципалитетов. Все намеченные мероприятия выполняются строго по графику. Завершить весь комплекс подготовки планируют к 1 октября. На заседании также рассмотрели реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», в частности, модернизацию коммунальной и дорожной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий и жилищное строительство. Ну и, друзья, о строительстве и ремонте еще одна новость. На сей раз о ремонте организации среднепрофессионального образования. Напомним, профильная программа стартовала по поручению главы государства Владимира Путина. Ну и в рамках этой программы в Черкесске ведется капитальный ремонт колледжа индустрии питания, туризма и сервиса. Это одно из ключевых средних учебных заведений региона. Его обновляют в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Это часть национального проекта «Молодежь и дети», а также при содействии «Единой России». Как подчеркнул глава региона Рашид Тимрезов, работы на объекте стартовали в марте текущего года. На сегодняшний день уже проведен значительный объем отделочных и монтажных работ. Так, приведены в порядок учебные аудитории и общественные помещения, обновлена инженерная инфраструктура, выполнены мероприятия по укреплению облицовки части фасада, обустроены входные группы. В числе предстоящих задач: завершение отделки фасада, оборудование здания современными системами безопасности и связи. Также предстоит выполнить финишное напольное покрытие актового и спортивного залов, а также фойе. Сейчас в колледже индустрии питания, туризма и сервиса обучается свыше 600 студентов. Это будущие специалисты сферы питания, сервиса и экономики. На базе учреждения в рамках проекта «Профессионалитет»
создан образовательный кластер «Туризм и сфера услуг», который объединяет 4 организации и 9 предприятий-партнеров. Для популяризации профессии и привлечения новых кадров в кластере действует команда «Амбассадоры профессионалитета». Ее участники знакомят школьников республики с возможностями современного среднего образования, добавил глава региона. Друзья, дальше еще больше информации о республике. Ремонт дорог у нас на очереди и прием граждан, который провел мэр города Черкесска Алексей Баскаев. Подробности через несколько минут.

Мэр Черкесска Алексей Баскаев провел прием граждан по разным вопросам. Поднимали вопросы ремонта дорог, социальной поддержки, содействия в капитальном ремонте многоквартирных домов и благоустройства. Обратилась мать погибшего участника специальной военной операции Елена Долгова. Она пришла на прием вместе с соседями, которые обеспокоены состоянием дороги по переулку Мостовому в Черкесске. Участок протяженностью 0,5 километра отремонтируют уже в следующем году, а в этом году он будет профилирован. Мэр держит вопрос на личном контроле и отметил, что семьи наших участников специальной военной операции всегда по любым вопросам напрямую могут обращаться к градоначальнику за решением своих вопросов. Продолжим дорожную тематику. В план работ на 2027-й, помимо ремонта переулка Мостового, будет включено асфальтирование участка дороги по проспекту Ленина от профилактория Солнечный до 4-го проезда Южный, дом 5. С соответствующей просьбой обратились жители СНТ Мрия. Жительница переулка Одесского, дом 11, Нина Романова, попросила ускорить капитальный ремонт внутридомовых сетей, инженерных систем. Дом включен в республиканский план программы по капремонту на 2027 год. Ранее была проведена оценка состояния домовых сетей, они действительно изношены. Теперь, в следующем году, будут менять подвальную разводку вода, тепло и водоотведение, стояки, а также внутридомовую систему электроснабжения. Кроме того, в ходе приема граждан мэром были рассмотрены обращения по предоставлению государственной поддержки по социальному контракту и предложения по художественному оформлению общественных пространств в республиканской столице. Продолжается системная работа по обновлению дорожных сетей в республике, и вот еще одна дорога практически готова. На 97% выполнен ремонт работ участка автодороги Кордоникская-Кызыл-Октябрь. Речь идет об участке длиной 4 километра. К его ремонту приступили в прошлом году по просьбе местных жителей. На участке восстановили дорожное полотно, обустроили водопропускные трубы, кювет, уложили асфальт. Осталось установить барьерное ограждение, знаки, а также нанести разметку. Напомним, совсем недавно завершили обновление 2-километрового отрезка дороги Вауля-Либердуковский. Работы ведутся и на других объектах, а всего в этом году планируют отремонтировать более 38 километров дорог регионального значения. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» при содействии партии «Единая Россия». Ну и, друзья, добавлю, что в Черкесске за последние 6 лет отремонтировали 150 участков дорог общей протяженностью 85 километров. В том числе в рамках партийного проекта «Единая Россия. Безопасные дороги» и основанных на нем национальных проектов «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни». Напомним, что в этом году в республиканской столице приведут в соответствие еще 25 участков дорог протяженностью 10 километров. Средства были выделены Дорожным фондом Карачаева-Черкесии при содействии главы региона Рашида Темрезова. Важно, что при формировании планов ремонта учитываются обращения и пожелания местных жителей, а также интенсивность движения и состояние дорог. Особое внимание всегда уделяют участкам, которые ведут к жилым кварталам, социальным учреждениям или важным объектам.

Друзья, на Кавказе много прекрасных жемчужин, великолепных мест, но есть место, которое особенно дорого сотням и тысячам наших земляков. Это село Даусус в Зеленчукском районе, и вчера там был большой праздник. 100-летний юбилей с момента основания населенного пункта. Вы себе только представьте, уже целый век существует эта прекрасная жемчужина нашей республики. Целый век здесь не просто живут, но живут в добрососедстве, мире представители разных национальностей и вероисповеданий. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил жителей Даусуза с этим праздником, с вековым юбилеем, и отметил, что здесь выросли целые поколения верных защитников Родины, тружеников, талантов. Сегодня село активно развивается и хорошеет. Здесь построили фельдшерско-акушерский пункт, возвели 4 новых корпуса круглогодичного регионального детского центра «Сосенка», обустроили современные спортивные площадки, обновили Дом культуры. Рашид Тимрезов от всей души поздравил жителей Даусуза с вековым юбилеем, пожелал каждому дому тепла и достатка, а селу долголетия и процветания. Торжественная часть праздничного мероприятия началась в зрительном зале Дома культуры села Даусуз с исполнения государственных гимнов России Карачаева-Черкесии. Со сцены прозвучал приветственный адрес главы региона Рашида Тимрезова. В нем отметили динамическое развитие села, сохранение вековых обычаев и вклад его жителей в процветание родного района и всей республики. К участникам праздничного мероприятия с теплыми словами приветствия обратились первый заместитель председателя правительства Карачаева-Черкесии Дженибек Суюнов, исполняющий обязанности главы администрации Зеленчукского района СН Шидаков, а также глава администрации Даусузского сельского поселения Рустам Французов. Гости, поздравлявшие жителей села с юбилейной годовщиной, отмечали, что вековая история села Даусуз связана с трудовыми подвигами предков, которые осваивали и обустраивали этот живописный уголок. Даусуз бережно хранит историческую память, славится крепкими традициями добрососедства и межнационального согласия, уверенно смотрит в будущее, продолжает развиваться благодаря сплоченности и единству своих жителей. Особенным пронзительным моментом торжества стало прочтение стихотворения, посвященного нашим героям, мужественным участникам специальной военной операции, которые отважно защищают рубежи Отечества. Ну и еще важной частью торжества, официальной его части, стала церемония награждения благодарственными письмами, почетными грамотами и памятными подарками жителей села Даусуз. Всех тех, кто внес неоценимый вклад в его развитие. Это ветераны труда, педагоги, работники культуры, активисты волонтерских объединений, которые оказывают всестороннюю помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Ну а после официальной части праздник переместился на открытую площадку перед Домом культуры села Даусуз. Здесь для гостей и жителей выступали лучшие солисты и творческие коллективы Зеленчукского района и всей республики. Дарили насыщенную концертную программу с любимыми народными эстрадными песнями и зажигательными национальными танцами. Для маленьких жителей Даусуза и молодежи организовали большую интерактивно-развлекательную зону с батутами, аттракционами, детским поездом, сладкой ватой и угощениями. Любители активного отдыха смогли проявить силу, ловкость в состязаниях по традиционным и национальным видам спорта, толчканию гири, армрестлингу и другим. Особое внимание представили тематические экспозиции. Здесь была выставка детских рисунков и изделий декоративного прикладного искусства. Умельцы Даусуза представили свои работы. А рядом царила настоящая атмосфера кавказского гостеприимства. Были накрыты щедрые хлебосольные столы с традиционными национальными блюдами, фруктами, горячим кофе и чаем. Ну а завершился праздник чествованием и награждением победителей и призеров спортивных соревнований, а также юных творцов лучших рисунков и поделок, которые приурочили к вековому юбилею села Даусуз. Большой привет всем жителям и выходцам из села Даусуза. Процветание этой прекрасной точки на нашей замечательной карте прекрасной республики. Живописный, прекрасный населенный пункт. Со столетием, Даусуз!

Ну что, друзья, есть еще что рассказать нам о республике. Много всего важного, интересного происходит. На сей раз экологическая акция, друзья. Не просто акция, а тысячная в рамках проведения всероссийской экологической акции «Вода России». И прошла она, как вы думаете, где, в каком регионе? Ну, конечно, у нас в Карачаево-Черкесии. Это была тысячная, напомню, юбилейная акция в этом году. Мероприятие прошло на береговой линии реки Кубань, в парке культуры отдыха «Зеленый остров» в Усть-Джигуте. Участвовали сотрудники Минприроды Карачаево-Черкесии, волонтеры Всероссийского общественного движения «Экосистема» и жители города. Участники собрали порядка 10 кубометров мусора, что позволило существенно улучшить санитарное состояние прибрежной полосы. Юбилейная акция стала еще одним подтверждением высокой экологической ответственности жителей нашей республики, отметили Минприроды. Добавлю, что акция «Воды России» реализуется в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». В Карачаево-Черкесии она проводится с 2013 года. За это время республика неоднократно входила в число лидеров по количеству участников и объему выполненных природоохранных работ. Друзья, вчера, 10 сентября, был день, начиная с которого можно подать заявление о голосовании на дому. Я надеюсь, никто не забыл, что впереди нас ждут выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации. Они стартуют уже через неделю. Голосование продлится 18, 19 и 20 сентября. И вот со вчерашнего дня можно подать заявление о голосовании на дому. Если избиратель не может проголосовать на участке по состоянию здоровья, инвалидности или в связи с необходимостью ухода за лицами в этом нуждающимися, а также по другим уважительным причинам, есть возможность голосовать на дому. До 16 сентября можно подать заявление о голосовании на дому в личном кабинете на портале Госуслуги или с 10 сентября до 14.00 20 сентября можно подать заявление в участковую избирательную комиссию устно или письменно, может быть, лично или через других лиц. Друзья, если необходима такая возможность, пользуйтесь. В эти дни наш земляк, педагог из Карачаева-Черкесии, принимает участие в конкурсе «Учитель года России 2026». Первый тур всероссийского конкурса профессионального мастерства стартовал в Белгороде. Продемонстрировать свое мастерство, передовые практики преподавания и творческий подход к обучению, а также побороться за звание лучшего учителя – приехали 89 специалистов из каждого уголка России. Нашу республику представляет победитель регионального этапа конкурса, учитель географии из гимназии номер 4 имени Хабичева города Карачаевска Руслан Алиев. Впереди у него два основных испытания – урок и педагогическое интервью. До 16 сентября будут определены 20 лауреатов конкурса, а затем участников ждет второй тур в Московской области. Имя победителя конкурса «Учитель года России 2026» объявят в начале октября в Кремле. И, конечно же, это будет проходить в рамках празднования Дня Учителя. Напомню, дата приходится на 5 октября. От имени жителей Карачаева-Черкесии, от себя лично глава региона Рашид Темрезов пожелал нашему педагогу уверенности, удачи и достойного выступления. Мы уверены в его успехе. Друзья, к другим темам расскажу немножечко о системе электрозаправок. Есть у нас здесь новость. Мы все с нетерпением следим, а кто-то уже активно, кстати, пользуется. Те, чьи автомобили на электротопливе. Счастливчики сейчас, скажут многие. Так вот, друзья, специалисты филиала Россети Северный Кавказ, Карачаево-Черкесэнерго, с начала года подключили к электрическим сетям уже 14 электрозарядных станций для электромобилей в 11 городских и сельских муниципальных образованиях Карачаево-Черкесии. В сумме им выдано более 2 мегаватт мощности. Новые базовые электростанции, электрозарядные станции, установлены в 5 населенных пунктах Карачаевского района и Карачаевского городского округа, в 2 селах Малокарачаевского района, а также в Адыгейхабльском, Зеленчукском, Урупском и Прикубанском районах. Для удобства жителей и гостей Карачаева-Черкесии электрозаправки расположены вдоль федеральных трасс, которые ведут на курорты Тиберда, Домбай, Архыз, а также в крупных и отдаленных населенных пунктах региона. Технические характеристики подключены к сетям электро
заправочных станций позволят зарядить батарею электромобиля до 80% за 20-40 минут. Работы по подключению к электрическим сетям зарядных станций в Карачаево-Черкесии компания ведет с 2024 года. За это время специалисты уже обеспечили электроэнергией 20 электрозаправочных станций. Объекты построены в рамках пилотного федерального проекта по созданию зарядной инфраструктуры для электротранспорта при поддержке Минэнерго России и Минпромторга. Карачаево-Черкесия, напомним, вошла в число 40 регионов страны, которые включены в эту инициативу. Напомним, в группе компании Россети действуют дистанционные сервисы для удобства заявителей, в том числе есть личный кабинет на портале portal.defis.tp.rf, через который каждый может направить в энергокомпанию заявку на подключение к электросетям или на получение, например, необходимой мощности. Друзья, и еще перед анонсами расскажу о экологических мероприятиях. Сегодня мы эту тему затрагивали. Свыше 600 гектаров леса восстановили в Карачаево-Черкесии по национальному проекту и партийному проекту «Единой России». Лесовосстановительные работы велись в муниципалитетах, начиная с 2019 года по проекту «Единая Россия. Чистая страна» и федеральной программе сохранения лесов. Активисты экологических мероприятий высадили 1000 молодых деревьев на землях лесного фонда в парках и скверах республики. Большое внимание также уделено содействию естественному лесовосстановлению и агротехническому уходу. Так, в прошлом году работы по естественному лесовосстановлению были организованы на 112 гектарах земель, а искусственное на 2 гектарах. В текущем году лесовосстановление проводится на 124 гектарах. В рамках народной программы «Единой России», программы 2021 года, помимо высадки новых лесов, ежегодно проводится очистка и реабилитация водоемов, озер и рек, ликвидация свалок, рекультивация объектов накопленного вреда. Забота об окружающей среде и повышение экологического благополучия населения – это важнейшие направления действия, деятельности партии. Друзья, мы продолжим уже через несколько минут. Но пока мы продолжим знакомиться с великолепной музыкой наших артистов. Сегодня у нас только голоса кавказских исполнителей.

Друзья, ваши любимые анонсики интересных мероприятий, которые можно посетить, как и обещала, расскажу. С 13 по 21 сентября в регионах Северного Кавказа будет проходить 9-й международный проект «Маяки дружбы. Башни Кавказа». В этом году он посвящен Году единства народов России и десятилетию проекта. Финальные мероприятия, что приятно, состоятся с 19 по 21 сентября в Карачаевске, Тибирде и Донбае. В них примут участие 45 волонтеров из регионов Центральной и Южной России, Западной Сибири и Северного Кавказа. Они встретятся с ветераном специальной военной операции, нашим земляком Рустамом Магомедовым, посетят музей-памятник защитникам перевалов Кавказа и Шаанинский храм. Завершится программа торжественным вечером дружбы, посвященным десятилетию проекта. Организует международный проект «Маяки дружбы. Башни Кавказа», Федеральное агентство по делам национальностей и движение «Маяки дружбы» при поддержке Министерства Карачаево-Черкесской Республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати. Далее, друзья, уникальный оперный концерт состоится в Черкесске. Это концерт Дени Микаева. Его волшебный голос покорил Европу. Он впервые будет звучать в нашем городе. Приглашаем всех на незабываемый оперный концерт с хрустальным источником в сердце, так он называется. Главный гость вечера Дени Микаев, студент Королевской консерватории в Бельгии, финалист и победитель престижных международных конкурсов в Будапеште, Вене, Бельгии и Италии. Это уникальная возможность услышать восходящую звезду мировой оперной сцены. Концертмейстер, лауреат всероссийских конкурсов Ирина Власова. Не упустите шанс прикоснуться к высокому оперному искусству и насладиться шедеврами классической музыки в живом исполнении. Когда? 14 сентября в 15:00 по проспекту Ленина, дом 8 в Черкесске. Это сцена Колледжа культуры и искусств имени Даурова. Вход свободный. Уже в это воскресенье состоится благотворительный концерт. Все собранные средства от продажи билетов будут направлены на лечение детей с ДЦП. Это воскресенье. Амфитеатр парка «Зеленый остров». На сцене играет симфонический оркестр Карачаева-Черкесии. Будут исполнены знаменитые композиции композитора Людовика Эйнауди «При свечах». Стоимость билета 700 рублей. Друзья, уже завтра на всесезонном курорте Архыз пройдет всероссийский фестиваль-конкурс «Звучит гармонь над Прельбруси». Всех гостей курорта ждут открытые, бесплатные, значит, мероприятия. Концерт участников, гала-концерт фестиваля. Будут выступать солисты, гармонисты, дуэты и трио, играющие на национальных гармониках из самых разных регионов страны. Они продемонстрируют свое мастерство на открытой сцене в окружении гор. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры России, Государственного российского дома народного творчества имени Поленова, партнеры Министерства культуры Карачаево-Черкесии и Республиканский центр народной культуры, а также курорт Архыз. Друзья, с 11 по 30 сентября в Ставропольском крае, Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии будут проходить гастроли заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс». Их организует Росконцерт. В рамках тура на сцене Дворца культуры в Черкесске выступит ансамбль, будет представлять сольную программу «Многонациональный Донбасс». Выступление коллектива для жителей Карачаева-Черкесии будет проходить впервые. Не упустите возможность познакомиться с творчеством заслуженного государственного академического ансамбля песни и танца «Донбасс». Черкесск, 27 сентября, 18:00, сцена городского ДК. Ну что, друзья, вся информация у меня, все, о чем я хотела рассказать, уже озвучено. Осталось только пожелать прекраснейших выходных, суббота, воскресенье. Нас с вами ждут впереди теплые дни, много чего можно сделать, успеть. Самое главное, чтобы вы проводили эти выходные в самой приятной компании, для милой для вашего сердца. Ну, чем бы вы ни занимались, мы, как всегда, рекомендуем взять с собой нашу радиостанцию КЧРФМ. В круглосуточном режиме мы будем поддерживать информационно, музыкально, создавать хорошее настроение. Будем стараться для вас. Прощаюсь до понедельника. Ваша Аня Гончарова.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800

0: спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия приняла 34-ю многодневную велогонку «Дружба народов Кавказа». До прибытия в Черкесск более 100 сильнейших велогонщиков из России, Белоруссии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов уже преодолели два сложнейших этапа по дорогам Адыгеи и Краснодарского края. Жители Черкесска стали очевидцами захватывающей 70-километровой кольцевой гонки «Критериум». Гонка продолжилась на следующий день этапом «Черкесск-Перевал-Гумбаши». Следующий этап велогонки «Дружба народов Кавказа» пройдет в Кабардино-Балкарии. В поселке Домбай прошли всероссийские соревнования по боксу среди юношей 14-15 лет, посвященные памяти героя России генерал-майора авиации Канамата Баташева. В турнире участвовали более 200 спортсменов из 34 регионов России, от Чукотки до Калининграда. Победители турнира получили путевки на переходное первенство России по боксу. В Карачаево-Черкесии стартовала спартакиада государственных и муниципальных служащих. Участники представили свои ведомства на параде открытия в спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске, а после приступили к соревнованиям. В программу спартакиады вошли им баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада государственных и муниципальных служащих проходит во исполнение поручений президента России и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. Ранее глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов отмечал, что по итогам прошлого года уже более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом. С 9 по 29 сентября во Всероссийском детском центре «Смена» проходит тематическая смена для победителей регионального этапа всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». Честь представить Карачаево-Черкесию предоставлена команде-победителю регионального этапа, учащимся средней школы аула Хабес имени Арашукова. В рамках тематической смены юным спортсменам предстоит продемонстрировать свои навыки и спортивное мастерство в эстафете, многоборье, баскетболе, настольном теннисе, смешанном волейболе, легкой атлетике и мини-футболе. Кроме того, программа включает тематические творческие конкурсы, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы. Карачаево-Черкесский филиал «Росгидро» подарил Федерации художественной гимнастики комплекс судейского оборудования. В рамках корпоративной благотворительной программы «Росгидро» передал 14 современных судейских планшетов, объединенных в единую систему, 2 телевизора для трансляции результатов на экраны и 2 ноутбука для оперативной обработки данных. Также гидроэнергетики передали членам региональной федерации художественной гимнастики многофункциональное устройство для цветной печати наградной продукции и сканирования документов, черно-белый принтер и видеокамеру. Новое оборудование позволит проводить в республике соревнования совершенно иного уровня, вплоть до межрегиональных и всероссийских. Комплекс уже опробовали в минувшие выходные на двухдневном отборочном первенстве Карачаева-Черкесии по художественной гимнастике «Путь к совершенству». Оно собрало 120 юных спортсменок из Карачаева-Черкесии и гостей из Ставропольского и Краснодарского краев. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она...

Министерство внутренних дел по Карачаево-Черкесской республике сообщает. Трое жителей Малокарачаевского района, пропавшие 26 августа, найдены живыми. Сотрудники полиции разыскали молодых людей 2002, 2003 и 2005 годов рождения в горно-лесистой местности на границе предгорного района Ставропольского края и Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Молодые люди были доставлены в отдел полиции, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Поиски велись непрерывно с момента обращения родственников. В операции были задействованы сотрудники полиции, служебные собаки, беспилотники и волонтеры. Полиция Карачаева-Черкесии уличила петербуржца в отмывании криптодоходов от сбыта пригабалина в составе группы. В Карачаево-Черкесии следователи органов внутренних дел расследуют противоправную деятельность группы, распространявшей запрещенные к свободному обороту вещества через тайники-закладки. О задержании в ауле Каменномост двоих участников криминальной схемы, которыми оказались жители Красноярского края, сообщалось в октябре прошлого года. Напомним, в рюкзаке и сумке молодых людей лежало 560 свертков с прегабалином. Синтетическое лекарственное средство с сильнодействующим веществом юноши забрали из тайника в Ставрополе и планировали сбыть бесконтактным способом, а действовали они по указанию анонимного куратора. В дальнейшем сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Карачаево-Черкесии обнаружили в общей сложности 180 закладок, оборудованных ими в республике и Ставропольском крае. Общая масса изъятого из незаконного оборота пригабалина составила порядка 11 килограммов. Кроме того, оперативники вышли на след и задержали еще одного участника группы. Им оказался 24-летний житель Санкт-Петербурга. Он занимался перераспределением преступных доходов и легализовал порядка 300 тысяч рублей. Расследование уголовного дела продолжается. 6 сентября отмечался День образования в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации подразделений по противодействию экстремизму. Только на минувшей неделе сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по КЧР провели целый комплекс профилактических мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. По инициативе филиала Российского общества знания в КЧР проведены лекции среди служащих вневедомственной охраны Управления Росгвардии, отдела Федеральной службы исполнения наказания и СИЗО номер 1 в Черкесске. Совместно со специалистами Министерства по делам молодежи в молодежном центре в Черкесске состоялась беседа «Беслан. Скорбь десятилетий». В МАКСУ имени Абрекова прошла встреча со студентами первых курсов, приуроченная ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Также сотрудники ведомства приняли участие в телевизионной передаче «Нархиз-24» и радиоэфире на КЧРФМ. Профилактические лекции, проводимые сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД, направлены на повышение правовой осведомленности и профилактику деструктивного поведения среди населения. В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России Адыгейхабльске обратилась 45-летняя учительница из поселка Эркиншахар. Женщина рассказала, что стала жертвой мошеннической схемы и лишилась 380 тысяч рублей. По словам потерпевшей, через мессенджер ей поступило предложение пройти обучение по финансовой аналитике. В течение августа заявительница 7 раз переводила деньги со своего счета, сканируя присылаемые ей QR-коды, после чего средства уходили на неизвестный банковский счет. Сотрудники полиции проводят необходимые мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела. За прошедшие 8 месяцев сотрудники госавтоинспекции в Карачаево-Черкесии пресекли 1266 нарушений, выявленных системой «Паутина». Из них 104 автомобиля принадлежали лицам, многократно нарушившим правила дорожного движения и имеющим большую задолженность по штрафам, более 50 фактов неуплаты. Водители 82 автомобилей передвигались с подложными государственными регистрационными знаками. 1061 транспортное средство не было зарегистрировано в установленном порядке. Также задержано 19 автомобилей, находящихся в розыске. По всем фактам приняты соответствующие решения, в том числе связанные с изъятием транспортных средств. Информация предоставлена пресс-службой Министерства внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике. Над выпуском работала Анна Гончарова.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

0: Вучки Кени, 16:00.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане дан старт строительству федерального обхода Махачкалы. Новый отрезок пройдет севернее города и возьмет начало от автомобильной дороги Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала. Минуя город, выведет на трассу Кавказ. Сдача объекта намечена на конец 2028 года. Предусмотрено строительство 5 транспортных развязок, 6 путепроводов, 1 моста, 1 эстакады и 1 железнодорожного путепровода, а также 2 проездов для сельскохозяйственной техники и 3 скотопрогонов. Ингушетия. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов провел встречу с советом старейшин при главе республики. Разговор был посвящен наиболее актуальным вопросам общественной жизни, воспитанию молодежи, сохранению ингушского языка и традиционных ценностей, профилактике наркомании, соблюдению закона, безопасности на дорогах, развитию образования коммунальной и дорожной инфраструктуры. Глава региона отметил, что сегодня особенно важно объединить усилия государства, семьи, педагогов и авторитетных представителей общества для решения вопросов, которые невозможно решить только административными мерами. Кабардино-Балкария. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о повышении единовременной региональной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт на военную службу. С 10 сентября по 31 декабря 2026 года сумма выплаты составит 3 миллиона 100 тысяч рублей. Ранее размер региональной выплаты в республике составлял 2 миллиона 400 тысяч рублей. Напомним, ранее в Карачаево-Черкесии аналогичная выплата также была повышена до 3 миллионов 100 тысяч рублей. Карачаево-Черкесия. С 13 по 21 сентября в регионах Северного Кавказа пройдет 9-й международный проект «Маяки дружбы. Башни Кавказа-2026». В этом году он посвящен Году единства народов России и десятилетию проекта. Финальные мероприятия состоятся 19-21 сентября в Карачаевске, Тиберде и Домбай. В них примут участие 45 волонтеров из регионов Центральной и Южной России, Западной Сибири и Северного Кавказа. Участники встретятся с ветераном СВО Рустамом Магомедовым, посетят музей-памятник защитникам перевалов Кавказа и Шанинский храм. Завершится программа торжественным вечером дружбы, посвященным десятилетию проекта. Северная Осетия. Всероссийская федерация легкой атлетики запустила во Владикавказе первый в стране круглогодичный бесплатный беговой центр. Главная цель проекта – вовлечь как можно больше людей в регулярные занятия и сделать бег доступным каждому. Для региона разработан индивидуальный проект благоустройства набережной Терека. Существующее футбольное поле обновили и сохранили доступным для всех желающих. Рядом оборудовали беговые дорожки с профессиональным покрытием, воркаут-зону и установили уличные тренажеры. Владикавказ стал первым из более чем 20 городов России, где такие беговые центры откроются в ближайшие месяцы. Ставропольский край. С 17 по 23 сентября на территории Национального

0: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 5,5. Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Лидирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория «Стройопторга», телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют «Ренессансбанк», «ОТП-банк», «Тинькофф-банк», «Хоумбанк».
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 11 сентября. День воинской славы России. 11 сентября 1790 года. Победа у мыса Тендра. Русская эскадра Федора Ушакова одержала победу над турецкой у мыса Тендра. За два дня морского сражения потери турецкого флота составили 2000 человек. У нас погиб 21 человек. Уцелевшие после разгрома корабли ушли от русских берегов из северной части Черного моря. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: В Домбае 17.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев совместно с премьер-министром Муратом Аргуновым и представителями подрядных организаций провел выездное совещание, посвященное ходу строительства двух микрорайонов «Северный» и «Спутник» в Черкеске. Особое внимание уделили строительству многоквартирных домов, возводимых в рамках государственной программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. По данной программе ведется строительство 5 многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 3173 квартиры. В дома планируется переселить граждан, нуждающихся в улучшении жизненных условий. Ранее были введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома на 893 квартиры общей площадью более 56 тысяч квадратных метров, в которые были переселены жильцы из непригодных для проживания домов. В средней школе аула Малозеленчук Хабесского района продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке «Единой России». В здании заменены сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализации. Выполнена штукатурка в кабинетах и спортзале. Ведутся работы по укладке плитки в санузлах, коридорах и на лестницах. Продолжается работа по установке вентилируемого фасада. Напомним, завершается ремонт школы села Курджиново. В Черкеске 1 сентября был открыт новый корпус 6-й школы. Начался капремонт гимназии номер 13 и школы номер 10. В прошлом году в Черкеске после ремонта открылись гимназии номер 5 и 2 корпуса гимназии номер 17. В республике проходит спартакиада государственных и муниципальных служащих. В программу вошли баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада проходит во исполнение поручений президента России, направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. По итогам прошлого года более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

спортивные новости Карачаева-Черкесии в студии Анна Гончарова. Здравствуйте. Карачаево-Черкесия приняла 34-ю многодневную велогонку «Дружба народов Кавказа». До прибытия в Черкесск более 100 сильнейших велогонщиков из России, Белоруссии, Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов уже преодолели два сложнейших этапа по дорогам Адыгеи и Краснодарского края. Жители Черкесска стали очевидцами захватывающей 70-километровой кольцевой гонки «Критериум». Гонка продолжилась на следующий день этапом «Черкесск-Перевал-Гумбаши». Следующий этап велогонки «Дружба народов Кавказа» пройдет в Кабардино-Балкарии. В поселке Домбай прошли всероссийские соревнования по боксу среди юношей 14-15 лет, посвященные памяти героя России генерал-майора авиации Канамата Баташева. В турнире участвовали более 200 спортсменов из 34 регионов России, от Чукотки до Калининграда. Победители турнира получили путевки на переходное первенство России по боксу. В Карачаево-Черкесии стартовала спартакиада государственных и муниципальных служащих. Участники представили свои ведомства на параде открытия в спорткомплексе «Юбилейный» в Черкесске, а после приступили к соревнованиям. В программу спартакиады вошли им баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада государственных и муниципальных служащих проходит во исполнение поручений президента России и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. Ранее глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов отмечал, что по итогам прошлого года уже более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом. С 9 по 29 сентября во Всероссийском детском центре «Смена» проходит тематическая смена для победителей регионального этапа всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры». Честь представить Карачаево-Черкесию предоставлена команде-победителю регионального этапа, учащимся средней школы аула Хабес имени Арашукова. В рамках тематической смены юным спортсменам предстоит продемонстрировать свои навыки и спортивное мастерство в эстафете, многоборье, баскетболе, настольном теннисе, смешанном волейболе, легкой атлетике и мини-футболе. Кроме того, программа включает тематические творческие конкурсы, образовательные мероприятия, семинары и мастер-классы. Карачаево-Черкесский филиал «Росгидро» подарил Федерации художественной гимнастики комплекс судейского оборудования. В рамках корпоративной благотворительной программы «Росгидро» передал 14 современных судейских планшетов, объединенных в единую систему, 2 телевизора для трансляции результатов на экраны и 2 ноутбука для оперативной обработки данных. Также гидроэнергетики передали членам региональной федерации художественной гимнастики многофункциональное устройство для цветной печати наградной продукции и сканирования документов, черно-белый принтер и видеокамеру. Новое оборудование позволит проводить в республике соревнования совершенно иного уровня, вплоть до межрегиональных и всероссийских. Комплекс уже опробовали в минувшие выходные на двухдневном отборочном первенстве Карачаева-Черкесии по художественной гимнастике «Путь к совершенству». Оно собрало 120 юных спортсменок из Карачаева-Черкесии и гостей из Ставропольского и Краснодарского краев. Еще больше спортивных новостей республики в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
3: 265 888.

0: 104.5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 12 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем комфортные плюс 28, ясно. В Карачаевске ночью плюс 9, днем плюс 25 градусов, безоблачно. В Домбае ночью плюс 9, днем плюс 24, небольшая облачность. В Архызе ночью всего плюс 8, днем до плюс 23, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о том, с какими обрядами и обычаями связано у народов нашего региона рождение ребенка. Где мы похожи, а чем отличаемся. Итак, русские. Чтобы младенец хорошо спал, в кроватку первым пускали кота, прогнать злых духов, притаившихся в колыбельке. На восьмой день было принято давать новорожденному христианское имя. Оно часто отличалось от имени, которым ребенок нарекался при рождении. Поэтому у ребенка было два имени. На первый зубик ребенку дарили ложку, так как именно тогда начинался прикорм. В старину таинство крещения проводили на восьмой день после рождения младенца, а сейчас – после сорокового дня. Карачаевцы. Когда ребенок достигал месячного возраста, устраивали ритуал хачин-юлишил. Убаюкав младенца, по четырем сторонам и в середине колыбельки клали теплые хачины. Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи. Как и во всех детских обрядах, пища играет охранительную роль. Хачины – символ солнца, излучающий тепло и сытность. Лобик ребенка отмечали кровью жертвенного животного, чтобы уберечь от сглаза и злых сил. В первые дни рождения ребенка в доме роженицы собирались женщины, чтобы поздравить семью с рождением нового человека. Этот обычай называется алгыш. У черкесов после рождения младенца устраивали завязывание в люльку. Этот обряд всегда проводила уважаемая женщина из числа родственников или соседей и обязательно многодетная. Первые шаги ребенка также сопровождались праздником. Маленькие ножки ребенка перевязывались ленточкой, сам ребенок ставился на гладкий камень, а перед ним ставился стол с предметами, связанными с какой-то деятельностью. К чему потянется ребенок, с тем и свяжет свою жизнь. У абазин впервые укладывать ребенка в люльку должна была старшая женщина в роду, многодетная и счастливая в браке. После укладывания и пеленания она клала у изголовья коран. Затем брала вареное яйцо и катала его по люльке от изголовья к другим краям, после чего яйцо передавали матери, и она должна была съесть его молча. Если приходилось оставлять ребенка в колыбельке одного, к ней прислоняли веник, это оберег от злых духов. У ногайцев роженица оставалась в доме своих родителей, пока ребенку не исполнится 40 дней. Муж в течение этого времени не имел права посещать жену. После того, как отрезали пуповину, ребенка прикладывали к груди другой женщины из дома или звали соседку. После этого женщина получала от семьи подарок – серебряное кольцо. Она становилась как бы второй матерью ребенка и была почитаема им всю жизнь. Молодая мать не имела права качать своего ребенка в люльке, держать его на руках. При старших эти обязанности выполняли старшие женщины или девочки-подростки. И это все, что я успеваю рассказать вам в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 105.5.
1: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Донбайе 7 вечера.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев совместно с премьер-министром Муратом Аргуновым и представителями подрядных организаций провел выездное совещание, посвященное ходу строительства двух микрорайонов «Северный» и «Спутник» в Черкеске. Особое внимание уделили строительству многоквартирных домов, возводимых в рамках государственной программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. По данной программе ведется строительство 5 многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 3173 квартиры. В дома планируется переселить граждан, нуждающихся в улучшении жизненных условий. Ранее были введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома на 893 квартиры общей площадью более 56 тысяч квадратных метров, в которые были переселены жильцы из непригодных для проживания домов. В средней школе аула Малозеленчук Хабесского района продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке «Единой России». В здании заменены сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализации. Выполнена штукатурка в кабинетах и спортзале. Ведутся работы по укладке плитки в санузлах, коридорах и на лестницах. Продолжается работа по установке вентилируемого фасада. Напомним, завершается ремонт школы села Курджиново. В Черкесске 1 сентября был открыт новый корпус 6-й школы. Начался капремонт гимназии номер 13 и школы номер 10. В прошлом году в Черкесске после ремонта открылись гимназия номер 5 и 2 корпуса гимназии номер 17. В республике проходит спартакиада государственных и муниципальных служащих. В программу вошли баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада проходит во исполнение поручений президента России и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. По итогам прошлого года более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом.
0: Это были новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 12 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем комфортные плюс 28, ясно. В Карачаевске ночью плюс 9, днем плюс 25 градусов, безоблачно. В Домбае ночью плюс 9, днем плюс 24, небольшая облачность. В Архизе ночью всего плюс 8, днем до плюс 23, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104,5. На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

sad, I bite my lip, I buy what I'm told. From the latest hit,

0: В Усть-Джигуте 8 вечера.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев совместно с премьер-министром Муратом Аргуновым и представителями подрядных организаций провел выездное совещание, посвященное ходу строительства двух микрорайонов «Северный» и «Спутник» в Черкеске. Особое внимание уделили строительству многоквартирных домов, возводимых в рамках государственной программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. По данной программе ведется строительство 5 многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 3173 квартиры. В дома планируется переселить граждан, нуждающихся в улучшении жизненных условий. Ранее были введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома на 893 квартиры общей площадью более 56 тысяч квадратных метров, которые были переселены жильцы из непригодных для проживания домов. В средней школе аула Малозеленчук Хабесского района продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке «Единой России». В здании заменены сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализации. Выполнена штукатурка в кабинетах и спортзале. Ведутся работы по укладке плитки в санузлах, коридорах и на лестницах. Продолжается работа по установке вентилируемого фасада. Напомним, завершается ремонт школы села Курджиново. В Черкесске 1 сентября был открыт новый корпус 6-й школы, начался капремонт гимназии номер 13 и школы номер 10. В прошлом году в Черкесске после ремонта открылись гимназия номер 5 и 2 корпуса гимназии номер 17. В республике проходит спартакиада государственных и муниципальных служащих. В программу вошли баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада проходит во исполнение поручений президента России и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. По итогам прошлого года более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 9966. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте архыз-корона.ру. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 9966.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888 265 888.

прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 12 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем комфортные плюс 28, ясно. В Карачаевске ночью плюс 9, днем плюс 25 градусов, безоблачно. В Домбае ночью плюс 9, днем плюс 24, небольшая облачность. В Архызе ночью всего плюс 8, днем до плюс 23, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
3: 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анна Гончарова, и это новая программа из цикла «Моя Республика». Это радиоцикл о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в Республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он также станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске я продолжу рассказ об устном народном творчестве народов Карачаево-Черкесии. Популярным и распространенным видом устного народного творчества были сказки, игравшие значительную роль в формировании народного сознания и общественной морали. Сказочный эпос карачаевцев, черкесов, абазин и нагайцев имеет очень много общего, хотя и представлен известными жанровыми разновидностями. Наиболее многочисленную часть составляют бытовые сказки, связанные с живой действительностью и показывающие классовые взаимоотношения феодального общества. В сатирических сказках высмеивались и обличались угнетатели. В большинстве черкесских и абазинских сказок неизменно выступают умные и находчивые куйцух и хаджа, в карачаевских и ногайских – младший сын. В столкновениях с князьями, мулами и другими враждебными силами они всегда выходят победителями, разоблачают их лживость, жадность и лицемерие. В этом отношении характерна сказка о том, как хотел князь женить сына, общая для черкесов, абазин и ногайцев. В основе многих горских сказок лежит идея торжества справедливости над злом. Об этом повествует сказка «Три света», известная всем народам Карачаева-Черкесии под разными названиями. В устном народном творчестве карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев особое место занимают исторические предания, хабары, с тюркского рассказ, в которых героями выступают реальные лица, сыгравшие значительную роль в жизни и истории горцев. В них содержатся также интересные данные о происхождении родов, возникновении поселений. Мудрость и мировосприятие Карачая и Черкесии нашли свое воплощение в пословицах, поговорках и загадках, в которых метко и ярко выражен социальный и житейский опыт, накопленный веками. Многие из них направлены против несправедливости, классового гнета и эксплуатации. «Веревку бедного изнашивает богатый», — говорили черкесы и абазины. «Не опирайся на воду, не верь князю», — говорили карачаевцы. Горцы в пословицах и поговорках выражали свою мечту о лучшей жизни и уверенность в ее наступлении. «Спицы колеса по очереди ступают на землю. Что одному сегодня, то завтра другому», — гласит народная мудрость, предостерегавшая завравшихся князей. Вместе с тем пословицы и поговорки, как и загадки, имели большое воспитательное значение. Умение ими пользоваться свидетельствовали о наблюдательности и смекалке, находчивости и остроумии народа. Содержательна и разнообразна тематика устного поэтического творчества карачаевцев, черкесов, абазин и ногайцев. В трудовых песнях горцев нашли свое отражение процессы, связанные с земледелием и скотоводством. Например, карачаевские песни «Долай», «Эриэй», «Инай» и другие, а также тяжелое положение крестьян, угнетение их феодалами. Особенно популярными у народов Карачая и Черкесии были историко-героические песни, непосредственно откликавшиеся на важнейшие события в жизни народа. Они исполнялись известными певцами в дни радостных событий, в дни печали, во время походов. В них воспевались храбрость, мужество, благородство, любовь к родине, то есть черты, которые прививались и воспитывались в каждом горце. Наиболее известны у карачаевцев песни об Умаре, Карамусе, Ачее, сыне Ачимеза, Бараке, Канамате, Татаркане. У черкесов популярностью пользовались песни об Адымиркане, Хатхе, у ногайцев об Айсыл-Улу-Амет, Эдигее, Шоре, Кызы-Тугане и других героях. В борьбе против социального гнета, насилия и произвола феодалов и чиновников посвящены песни о Дамалее, Карамусе и Барак-Канамате, погибших, как и непобедимый Адымиркан, от рук феодалов. Еще больше о культуре и традициях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих радиовыпусках. Ну а на сегодня все. До новых радиовстреч!

0: Черкесске 9 вечера.
1: В эфире радиостанции КЧРФМ информационная программа «Кавказ сегодня».
2: Дагестан. В Дагестане дан старт строительству федерального обхода Махачкалы. Новый отрезок пройдет севернее города и возьмет начало от автомобильной дороги Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала, минуя город, выведет на трассу Кавказ. Сдача объекта намечена на конец 2028 года. Предусмотрено строительство 5 транспортных развязок, 6 путепроводов, 1 моста, 1 эстакады и 1 железнодорожного путепровода, а также 2 проездов для сельскохозяйственной техники и 3 скотопрогонов. Ингушетия. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов провел встречу с советом старейшин при главе республики. Разговор был посвящен наиболее актуальным вопросам общественной жизни, воспитанию молодежи, сохранению ингушского языка и традиционных ценностей, профилактике наркомании, соблюдению закона, безопасности на дорогах, развитию образования, коммунальной и дорожной инфраструктуры. Глава региона отметил, что сегодня особенно важно объединить усилия государства, семьи, педагогов и авторитетных представителей общества для решения вопросов, которые невозможно решить только административными мерами. Кабардино-Балкария. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о повышении единовременной региональной выплаты для военнослужащих, заключающих контракт на военную службу. С 10 сентября по 31 декабря 2026 года сумма выплаты составит 3 миллиона 100 тысяч рублей. Ранее размер региональной выплаты в республике составлял 2 миллиона 400 тысяч рублей. Напомним, ранее в Карачаево-Черкесии аналогичная выплата также была повышена до 3 миллиона 100 тысяч рублей. Карачаево-Черкесия. С 13 по 21 сентября в регионах Северного Кавказа пройдет 9-й международный проект «Маяки дружбы. Башни Кавказа-2026». В этом году он посвящен Году единства народов России и десятилетию проекта. Финальные мероприятия состоятся 19-21 сентября в Карачаевске, Тиберде и Домбае. В них примут участие 45 волонтеров из регионов Центральной и Южной России, Западной Сибири и Северного Кавказа. Участники встретятся с ветераном СВО Рустамом Магомедовым, посетят музей-памятник защитникам перевалов Кавказа и Шанинский храм. Завершится программа торжественным вечером дружбы, посвященным десятилетию проекта. Северная Осетия. Всероссийская федерация легкой атлетики запустила во Владикавказе первый в стране круглогодичный бесплатный беговой центр. Главная цель проекта – вовлечь как можно больше людей в регулярные занятия и сделать бег доступным каждому. Для региона разработан индивидуальный проект благоустройства набережной Терека. Существующее футбольное поле обновили и сохранили доступным для всех желающих. Рядом оборудовали беговые дорожки с профессиональным покрытием, воркаут-зону и установили уличные тренажеры. Владикавказ стал первым из более чем 20 городов России, где такие беговые центры откроются в ближайшие месяцы. Ставропольский край. С 17 по 23 сентября на территории Национального парка Кисловодский пройдет Всероссийский фестиваль «Заповедный сувенир», направленный на популяризацию и продвижение лучших производителей изделий народных художественных промыслов, осуществляющих свою деятельность на особо охраняемых природных территориях. Главными событиями фестиваля станут Всероссийский конкурс на лучший сувенир, показ современных коллекций одежды с использованием традиций и элементов народного костюма, большая выставка-ярмарка предприятий и частных мастеров. Ожидается участие всемирно известных предприятий: мастерской миниатюры, кубачей, елецких кружев, карельских узоров, микляевского литья. Чечня. Победители 14-го Всероссийского радиофестиваля «Голос Кавказа-2026» наградили в Грозном. Победителями в номинации «Утреннее шоу» стали ведущие утреннего шоу телерадиокомпании «Югра», город Ханты-Мансийск, Дарья Кузнецова и Николай Авдонин. Первое место в номинации «Тематическая программа» получил корреспондент службы радиовещания ЧГТРК «Грозный» Руслан Загаев. В номинации «Ежедневная информационная программа» первое место заняла корреспондент радиоканала «Липецк ФМ» Татьяна Власова. Выпуск подготовлен на основе материалов информационных агентств регионов Северного Кавказа.

Мужчина любит, женщина любит, ребенок любит. Скажи спасибо, нет, говорит. Через 2 года контрабандист.

Прогноз погоды на КЧРФМ 104.5 FM. По сообщениям синоптиков, в субботу 12 сентября в Черкесске в ночные часы плюс 12 градусов, днем комфортные плюс 28, ясно. В Карачаевске ночью плюс 9, днем плюс 25 градусов, безоблачно. В Домбай ночью плюс 9, днем плюс 24, небольшая облачность. В Архызе ночью всего плюс 8, днем до плюс 23, малооблачно. Прогноз составлен по данным сайта gismeteo.ru.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: На радиостанции КЧРФМ проект Российского военно-исторического общества «Памятные даты военной истории Отечества».
1: 11 сентября. День воинской славы России. 11 сентября 1790 года. Победа у мыса Тендра. Русская эскадра Федора Ушакова одержала победу над турецкой у мыса Тендра. За два дня морского сражения потери турецкого флота составили 2000 человек. У нас погиб 21 человек. Уцелевшие после разгрома корабли ушли от русских берегов из северной части Черного моря. Проект «Памятные даты российской военной истории» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, меня зовут Анна Гончарова, ну а наша радиостанция продолжает цикл радиопередач о духовных и культурных традициях народов, населяющих Карачаево-Черкесию. Цикл приурочен к проведению в республике Года духовного и культурного наследия народов региона. Он станет вкладом в Год единства народов России, объявленный президентом Владимиром Путиным. В этом выпуске мы узнаем о том, с какими обрядами и обычаями связано у народов нашего региона рождение ребенка. Где мы похожи, а чем отличаемся. Итак, русские. Чтобы младенец хорошо спал, в кроватку первым пускали кота, прогнать злых духов, притаившихся в колыбельке. На восьмой день было принято давать новорожденному христианское имя. Оно часто отличалось от имени, которым ребенок нарекался при рождении. Поэтому у ребенка было два имени. На первый зубик ребенку дарили ложку, так как именно тогда начинался прикорм. В старину таинство крещения проводили на восьмой день после рождения младенца, а сейчас – после сорокового дня. Карачаевцы. Когда ребенок достигал месячного возраста, устраивали ритуал хачин-юлишил. Убаюкав младенца, по четырем сторонам и в середине колыбельки клали теплые хачины. Смысл ритуала заключался в том, чтобы ребенок мог впитать в себя тепло и изобилие этой пищи. Как и во всех детских обрядах, пища играет охранительную роль. Хачины – символ солнца, излучающий тепло и сытность. Лобик ребенка отмечали кровью жертвенного животного, чтобы уберечь от сглаза и злых сил. В первые дни рождения ребенка в доме роженицы собирались женщины, чтобы поздравить семью с рождением нового человека. Этот обычай называется алгыш. У черкесов после рождения младенца устраивали завязывание в люльку. Этот обряд всегда проводила уважаемая женщина из числа родственников или соседей и обязательно многодетная. Первые шаги ребенка также сопровождались праздником. Маленькие ножки ребенка перевязывались ленточкой, сам ребенок ставился на гладкий камень, а перед ним ставился стол с предметами, связанными с какой-то деятельностью. К чему потянется ребенок, с тем и свяжет свою жизнь. У абазин впервые укладывать ребенка в люльку должна была старшая женщина в роду, многодетная и счастливая в браке. После укладывания и пеленания она клала у изголовья Коран. Затем брала вареное яйцо и катала его по люльке от изголовья к другим краям, после чего яйцо передавали матери, и она должна была съесть его молча. Если приходилось оставлять ребенка в колыбельке одного, к ней прислоняли веник, это оберег от злых духов. У нагайцев роженица оставалась в доме своих родителей, пока ребенку не исполнится 40 дней. Муж в течение этого времени не имел права посещать жену. После того, как отрезали пуповину, ребенка прикладывали к груди другой женщины из дома или звали соседку. После этого женщина получала от семьи подарок – серебряное кольцо. Она становилась как бы второй матерью ребенка и была почитаема им всю жизнь. Молодая мать не имела права качать своего ребенка в люльке, держать его на руках. При старших эти обязанности выполняли старшие женщины или девочки-подростки. И это все, что я успеваю рассказать вам в этом радиовыпуске. Еще больше интересных фактов о традициях и обычаях народов Карачаева-Черкесии в наших следующих выпусках.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: в Усть-Жегуте 23.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. В рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев совместно с премьер-министром Муратом Аргуновым и представителями подрядных организаций провел выездное совещание, посвященное ходу строительства двух микрорайонов «Северный» и «Спутник» в Черкеске. Особое внимание уделили строительству многоквартирных домов, возводимых в рамках государственной программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. По данной программе ведется строительство 5 многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 3173 квартиры. В дома планируется переселить граждан, нуждающихся в улучшении жизненных условий. Ранее были введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома на 893 квартиры общей площадью более 56 тысяч квадратных метров, в которые были переселены жильцы из непригодных для проживания домов. В средней школе аула Малозеленчук Хабесского района продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке «Единой России». В здании заменены сети электро-, тепло-, водоснабжения и канализации. Выполнена штукатурка в кабинетах и спортзале. Ведутся работы по укладке плитки в санузлах, коридорах и на лестницах. Продолжается работа по установке вентилируемого фасада. Напомним, завершается ремонт школы села Курджиново. В Черкеске 1 сентября был открыт новый корпус 6-й школы. Начался капремонт гимназии номер 13 и школы номер 10. В прошлом году в Черкеске после ремонта открылись гимназия номер 5 и 2 корпуса гимназии номер 17. В республике проходит спартакиада государственных и муниципальных служащих. В программу вошли баскетбол, футбол, легкая атлетика и шахматы. Спартакиада проходит во исполнение поручений президента России и направлена на популяризацию спорта и здорового образа жизни. Одна из национальных целей развития России к 2030 году – увеличить долю граждан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, до 70%. По итогам прошлого года более 62% жителей республики систематически занимаются физкультурой и спортом. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: сегодня.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888. Well, something got me shaking my mind, was racing, pacing the room. Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Усть-Жегуте 3:00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: В рамках рабочей поездки в Карачаево-Черкесию заместитель министра строительства и ЖКХ России Юрий Гордеев совместно с премьер-министром Муратом Аргуновым и представителями подрядных организаций провел выездное совещание, посвященное ходу строительства двух микрорайонов «Северный» и «Спутник» в Черкеске. Особое внимание уделили строительству многоквартирных домов, возводимых в рамках государственной программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России. По данной программе ведется строительство 5 многоквартирных жилых домов, рассчитанных на 3100